Кагарт-ФМ 101.5.

что любишь. 101,5.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: нас есть для этого все возможные рубрики и, конечно, клевая музыка. Ну, во-первых, про погоду поговорим. Здесь уж точно в майский, так сказать, период. Мы не можем вам испортить практически ничем настроение, связанное с погодой. Потому что там даже если гроза, то прикольно, согласитесь. Если это, ну, не знаю, может быть, легкий бриз с Волги, при этом прохладная температура вроде как бы тоже многих устраивает. Но и жаришка, ожидаемая, соответственно, немалым количеством людей в Волгограде, тоже поднимет вам настроение. Все это мы услышим совсем скоро в прогнозе. Если говорить про прогноз, то, наверное, стоит прогнозировать и чью-то победу в конкурсе «Проще простого». Такое возможно, в случае, если вы захотите позвонить нам чуть позже, где-то во второй половине этого часа. Также будет сегодня рубрика под названием «Календарь». Мы заглянем туда, где вы, возможно, сегодня не будете ковыряться, но мы точно выберем там самые интересные праздники и, конечно, события, которые наверняка будут интересны и вам. С точки зрения новостей, которые несут в себе какой-то курьезный смысл, их тоже было немало за выходные, поэтому давайте мы займемся выбором, и вы займетесь тем, что будете это все слушать. Кстати, отдельное спасибо тем, кто слушал вчера в ресторане «Волгоград». Прошел музыкальный уикенд «Волгоград FM» в формате «Музлото». Есть люди, которые забрали огромное количество подарков от наших партнеров и спонсоров. Ну и, соответственно, мы что? Мы рады, что получилось именно вам это сделать. Ну, а тем людям, которые танцевали, например, вкусно покушали, тем людям, которые провели в рамках своей, так сказать, какой-то компании, команды время, но при этом сделали это максимально прикольно в центре Волгограда, а тоже отдельный респект. Волжанам мы тоже шлем свои воздушные поцелуйчики. Прилетят они к вам, наверное, минут через 40, наверное. Ну, сами понимаете, расстояние. В принципе, можно уже стартовать. Совсем скоро мы снова ворвемся в эфир. Мы, это я говорю про себя, и Дину Косичкину. А она уже здесь. Ну и все. Короче, давайте так. Самое родное в мире — это шоу 3-4. Ну, вы и так в курсе.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Надоело продавать машину? Доверьте это Фрэш. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Фрэш. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Фрэш по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
9: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Вот и о погоде пришло время поговорить, друзья. Как всегда, куда-то надо ехать, что-то где-то там, соответственно, исследовать. Если вот прям взять час меня, то я оказался что-то как-то так чисто пальцем в небо. В Татарстане, в этой республике, есть городок под названием Малые Салтыки. Сразу вспомнил песню у Салтыковой. Эти глазки, эти голубые глазки, эти сказки, эти неземные ласки, что-то такое.
2: А свою супругу ты не вспомнил, да, учителя русского языка и литературы?
1: Ну, то можно было.
2: Салтыкова-Щедрина.
1: Салтыкова-Щедрина первого не поставил в ассоциации, прикинь. Такая вот история.
2: Так, ну, а я, пожалуй, вот и отправлюсь как раз-таки в ту сторону. Итак, друзья, промахиваюсь мимо кнопок.
1: Это нормально. Когда вот, как говорится... Вчера хорошо отметил воскресенье, то в понедельник промахиваешься мимо кнопок.
2: Смотри, тут целых несколько вариантов. Угу. Судя по всему, Щедрина чтут в Чеченской республике. Угу. Потому что там, ну знаешь, такого раннего Щедрина.
1: Ранний Щедрин.
2: Старо-Щедринская есть. Там населенный пункт, видимо, деревня. Там плюс 16, пасмурно.
1: Отлично.
2: Что касается погоды в Волгограде, у нас облачно с прояснением. Плюс 20 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается. Дует восточный ветер со скоростью 9 метров в секунду. Днем плюс 30, ночью до плюс 20. Завтра во вторник ожидается облачная с прояснением погода. Плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, во-первых, сегодня понедельник. Не знаю, хорошо это или плохо для вас. Может быть, наоборот, вы засиделись, так сказать, в этих самых выходных и такие, ну, когда же уже выйду на работку на свою любимую, к своим любимым коллегам по этой самой работке. Международный день музеев, наверное, сегодня. Если вы как раз работник музея, то у вас какой-то там корпоративчик намечается. Правильно же? Ну, вы не обойдете стороной этот праздник.
2: А, получается, когда мы слышим про ночи музея.
1: Да.
2: Это получается...
1: Просто корпоратив? Продлился. Да.
2: Да. Это не какой-то перформанс. Вот. Так, ничего себе. А сегодня еще отмечают день рождения майский жук.
1: Mm-hmm.
2: Причем в календаре так и написано «жук» с четырьмя буквами «ж».
1: Mm-hmm. Mm-hmm. День Балтийского флота ВМФ России. Сегодня поздравляем всех балтийцев. У них отдельно там своя команда, помимо Черноморского флота и Тихоокеанского. Эти
2: интересно,
1: ребята...
2: они, знаешь, между собой немножко... Не то, что спорят, но так, mm-hmm. за глаза считают, что не... Вот это Черноморский, вот Балтийский
1: да,
2: флот.
1: Типа, ребята там вот на курортах мы... отдыхали, а мы тут на, как говорится, как в песне поется, там за туманами или что-то такое, да, там вечными пьяными. Сегодня
2: день розовой пантеры.
1: А, ну нормально, хорошо. День без грязной посуды сегодня, друзья. Ну, как бы после тех выходных, когда три района Волгограда остались без воды, давайте сегодня, по крайней мере, точно все помоем.
2: Так, огромное количество событий. У меня тут целый список, если честно. Не знаю, мы успеем ли обсудить все. Так, в 1780 году, именно 18 мая, утвержден герб Санкт-Петербурга.
1: Угу. Так, если говорить про события, также могу отметить, что... В газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость. Норма жизни» в 1985 году. Таким образом, готовили людей к сухому закону.
2: 18 мая 1787 во Франции впервые в мире выполнена гравировка по стеклу.
1: На 11-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли» в 1958.
2: И, собственно, в 1896 в Петербурге, раз уж мы заговорили о кино, открылся первый в России стационарный кинотеатр.
1: Mm-hmm.
2: Перестали возить эту простыню по всей стране.
1: Mm-hmm.
2: Наконец, вокруг нее построили стены.
1: Наконец.
2: И крышу, да.
1: 2005 год. Футбольный клуб ЦСКА Москва выиграл Кубок УЕФА. Ну, такое для российского футбола вполне себе знаковое событие.
2: Да, вот ты каждый раз в более современный период пытаешься откатиться. Я обратно. В 1915 году в России создан первый в мире танк. 111 лет первому в мире российскому танку.
1: Прикольно. Ладно.
2: А вообще, получается, мировому, да? Просто в России придумали и создали.
1: С конвейера сошел первый автомобиль «Лада Калина» в 2005 году. Тоже, если говорить про совсем современное.
2: В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. О, Олеж.
1: Да.
2: Давай немножко посыпем песочка.
1: Ну-ка.
2: 1923 год запатентован телефон с дисковым набором номера.
1: Ну, это как бы не один палец был сломан, да?
2: Ага.
1: Да. Как-то так. У меня все.
2: Так, ну мне что-то... ну давайте еще граммофонные пластинки тоже передадим большой привет. 18 мая 1888-го, любят они восьмерки, в США создана первая в мире граммофонная пластинка. Возможно, с пластинки будет запущен как раз следующий трек. Ну а мы пошли готовиться к конкурсу «Проще простого», где ты можешь выиграть приз.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
5: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
2: Слушайте, ну уже 7 часов 41 минута, а вы до сих пор еще не позвонили, что ли? Это что такое происходит? Выговор всем с занесением в личное дело. Ну, это такое, типа, я как будто бы был суровый полицейский. Вот, есть добрый полицейский, который расскажет вам совсем скоро о том, какой вопрос он придумал.
3: Точнее, а он придумал?
2: Да, она. Да, или полицейский, можно как бы и говорить, как он и она одновременно. Вот, значит, правильно делают люди, что уже стали звонить. Видишь, как подействовало.
3: О, хорошо.
2: Подействовал наезд. Но
3: я любите ведь... угрозы?
2: Да, я ведь не сказал, что мы разыгрываем. А мы разыгрываем, как и на прошлой неделе. И в ближайшее время будем разыгрывать все так же от нашего спонсора. ИП Соболева Матвея Сергеевича, компания «Озеленение 34», саженец розы, если мы на прошлом деле...
3: гортензии, по-моему, были.
2: Да, то сейчас саженец розы. Вот, ну, так сказать, украсить свое приусадебное хозяйство, да, сделать свой дачный участок максимально...
3: красивым,
2: чтобы завидовали.
3: Чтобы другой счет.
2: Да, ну и опять же, если у вас есть собственный дом с собственным, соответственно, там, огородом, газончиком, не знаю, там...
3: Легкая нотка
2: палисадом.
3: Зависти. Легкая нотка зависти звучит из уст Олега.
2: Да, конечно,
3: если... Если у вас есть, а у меня нет.
2: Да, вот так было изначально. Ну, я не сказал, ну, ты сказал, ладно. Окей, кто на связи? Алло.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Александр.
3: Саш, да. Ты счастливый домовладелец?
4: Да.
3: Кайф. Ну, кстати, слышно, что Саша счастлив. Давай попробуем побороться. Давай попробуем побороться и за розу, и в этом тебе помогут, надеюсь, помогут, а не помешают майские жуки. У нас тема сегодня максимально дачная со всех сторон и со стороны вопросов в том числе. Дело в том, что согласно календарю, который мы листали некоторое время назад, сегодня отмечается День майского жука. Скажи-ка мне, пожалуйста, Саш, как можно отличить мальчика от девочки, собственно, самочку майского жука от самца? Значит, у самцов усики длиннее и пышнее, у самок короче и аккуратнее. Это первый вариант. Либо у самочек усы красные, а у самцов черные. То есть дело в размере или дело в цвете?
2: Прикольно.
4: Я думаю, что в размере усов.
3: Ты думаешь, что размер имеет значение даже у жуков, да?
4: Да.
2: У всех.
3: К сожалению, ты абсолютно прав.
2: Но...
3: Получается так.
2: Вот
3: получается
2: она.
3: Так,
2: классно.
3: Абсолютно верно. Так, и майские жуки на своих усиках, не знаю уж там, подлиннее, покороче, они прям приносят тебе те самые саженцы, розы. Мы тебя от всей души поздравляем, давай отмечать победу. Кричи название
4: спасибо.
3: Нашего утреннего шоу 3-4. Как будто ты майский жук, который врезался в стеклом.
4: 3-4.
2: Ну, похоже на то, да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.

0: Реклама.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
10: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Слушайте, ну каждый раз я открываю какие-то телеграм-каналы там и прочую, значит, историю и нахожу про очередной спич от мошенников.
3: Типа, какие-то новые схемы.
2: Какие-то новые схемы постоянно. Вот, ну как бы они новые старые схемы, мошенники. Вот внимание, просто заголовок, я даже не хочу лезть вот эту, так сказать, внутрь этого, этой новости. Мошенники убеждают россиян, ну, уже звучит, что их деньги принадлежат резервному фонду Российской Федерации. То есть мои кровно заработанные денежки.
3: В целом мы помним выступление Набиуллиной. Она тоже пыталась нас в чем-то убедить.
2: Да.
3: Во-первых, и в целом,
2: да.
3: Может, это ее слова не цитируют?
2: Может, да. Ну, то есть, на самом деле, да, многие банкиры, экономисты говорят, мол, ребята, что вы, значит, деньги там решили вдруг экономить? Что вы их решили, во-первых, не тратить? Почему вы их решили откладывать? Значит, сами предлагают нам постоянно вот эти счета, мол, открывая накопительные вклады.
3: Вклады по повышенной ставке.
2: Мы им повышенную ставку вам предлагаем. А потом нам же говорят, а что это вы там все отложили? Мы же не думали, что вы прям, ну, все деньги туда закинете. А вы нам дайте уверенность в завтрашнем дне, говорят люди, да? Вот, они говорят, что экономика начинает падать, проседать, когда люди перестают тратить деньги. Но
3: да
2: чтобы их тратить,
3: что
2: нужно
3: что?
2: Их
3: заработать. Там еще, что там? Пятачок говорил? Нет, в Простоквашино кот.
2: Нет.
3: Чтобы купить что-нибудь ненужное.
2: Надо продать что-нибудь ненужное.
3: Да, то есть надо где-то деньги взять.
2: Да, короче, как-то так, друзья. Но вот эта история с мошенниками, которые находят новые способы обмана людей и говорят, и убеждают в том, что твои деньги принадлежат кому-то еще. Ну, что, во-первых, дар убеждения все-таки. Я всегда завидую. Может, мне податься как-то вот, ну, вот в ту степь. Ну, по телефончику звоню такое.
3: Ну, ты, понятное дело. Ты
2: привет, говорить. Оксан.
3: Нет,
2: ты говорить... слышала про твои деньги? Она говорит, что? Есть новость.
3: Не, мне кажется, ты как раз подойдешь. Капитан или там что, старший сержант.
2: А, ты имеешь в виду...
3: Здравствуйте, старший сержант.
2: Нет, старший сержант не надо, капитан нормально.
3: Капитан.
2: Да.
3: А старший сержант это ниже или выше?
2: Ну, конечно, это же сам. Да, это не офицерское даже звание.
3: Генерал-майор.
2: Вот генерал-майор звонит лично. Вот это сразу прикольно.
3: Оно существует, да, сейчас просто...
2: Генерал-майор существует. Да, ты это не выдумал.
3: Сгенерировала его своей нейросетью.
2: Это нормально, у тебя нейросеть хорошо работает. Да, генерал-майор звонит, да? Прикольно.
3: Да, и раскатываешь дальше там.
2: Прикольно. Слушай.
3: Берите, доставайте из резервного фонда.
2: Ты сама дотянешь эфир? Просто сама. Вот, ну, эти оставшиеся часы.
3: А пока ты
2: пойду.
3: На телефончике посидишь, да?
2: У меня скоро за ипотеку платеж.
3: Значит, смотри.
2: Давай.
3: У меня, давай, раз уж мы заговорили в том числе о служителях правопорядка.
2: Да.
3: В Китае эта история вышла на супер новый уровень. Мы сейчас не про мошенников, мы прям...
2: про копчиков.
3: Тех, кто, да, следит за исполнением закона.
2: Ага.
3: В Китае... роботы отслеживают нарушителей прямо на дорогах.
2: Угу.
3: То есть летают дрончики прям достаточно низко над общественным транспортом.
2: Прикольно.
3: Над обычными городскими дорогами.
2: Угу.
3: И, соответственно, если видят, что кто-то не успел дорогу, например,
2: ну, ага.
3: Пешеходу, как-то подрезал, обогнал, превысил скорость, они тут же такие, опа. То есть они сначала, у них есть такие специальные станции, знаешь, они как птички на жердочках,
2: так.
3: Сидят на специальных столбиках,
2: ё-моё.
3: Зырят,
2: угу.
3: Наблюдают.
2: Прикольно.
3: Что-то произошло вот в радиусе, да, в который они могут покрыть. И они такие... поднялся, полетел, прилетел, окружил. И сразу прижимают их на обочину. И добрый вечер, ваши документы.
2: Вот, ты опять сказал.
3: Нарушаем.
2: Поднялся, прилетел, значит, подлетел, окружил.
3: Слушай,
2: ты сказала,
3: Карлсон,
2: расстреляли.
3: Карлсон мог отлично справляться с этой работой.
2: Карлсон это первый дрон.
3: Да, если бы он не так любил варенье. Где-то сидит...

0: для себя мото.
1: Она уже давно играет.
0: А, да? Да.
1: Короче, ладно. Ждем вас во втором части утреннего шоу.
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 8 часов.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия пока не получила от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию конфликтов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он добавил, что для результативных переговоров Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия и вывести ВСУ с Донбасса. По его словам, после этого стороны могли бы перейти к обсуждению параметров долгосрочного мира. Депутаты партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о зарплате бабушкам. Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка. 45 794 рубля получат, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно. И 38 203 рубля, если матери была женщина от 25 лет и старше, сообщают РИА Новости. В Краснооктябрьском районе Волгограда приведут в порядок

0: Так, мемориал, посвященный подвигу матроса-пехотинца 193-й стрелковой дивизии Михаила Паникахина. Реставрация затронет постамент мемориала, саму скульптуру защитника Сталинграда, прилегающий участок тротуара. Также подрядчик выполнит ряд сопутствующих работ для полного восстановления исторического облика места. Как сообщает мэрия, обновление памятника – это часть масштабной программы по сохранению и популяризации исторического наследия. Напомню, с 2022 года были обновлены порядка 50 мемориалов во всех районах Волгограда. Реализация программы продолжается. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. 15 мая текущего года в Волгограде вводится одностороннее движение на некоторых участках улиц в центре города. Улица Володарского в направлении от Коммунистической до Болонина, улица Пархоменко по направлению от Кубанской до Невской, улица Новороссийская по направлению от Невской до Кубанской, участок улицы Мира от Володарского в сторону Аллеи Героев сквозное движение по этому участку отменяют. В администрации города объясняют изменения работникам по повышению пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части Волгограда. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Вот если бы мы были инопланетянами и следили бы за тем, с какой логикой некоторые действия производит человек. Да, ну то есть, что он делает такого логичного, да, ну или, может быть, не очень. Значит, смотри, во-первых, люди в шахтах, различных там, понимаешь, или серьезных сложных условиях добывают драгоценные металлы. Потом эти драгоценные металлы, соответственно, что? Значит,
3: переплавляют на зубы.
2: Переплавляют в микросхемы. Ну, например, Intel Core.
3: Допустим.
2: Дальше они эти самые схемы вставляют в компьютеры, а в компьютерах, соответственно, что? Есть игры, в которых люди что делают? Правильно, собирают драгоценные камни и металлы где-то там в игрищах, понимаешь ли. Вот он, круговорот нашего с вами действия и бездействия одновременно, потому что вряд ли можно назвать компьютерную игру уж таким уж активным действием. Что касается нас, ведущий утреннего шоу
3: 3-4
2: предлагает, да, вам действовать, друзья, вместе с нами в унисон. Мы, во-первых, вместе с вами на прослушивание хорошей музыки, да, оказались вместе на прослушивании, уже звучит, согласитесь, круто. Вот, у нас будут рубрики разные, одна из них афиша.
3: Да, абсолютно верно, давайте с нее и начнем. Значит, смотрите, в эти выходные 17-го, ну, буквально вчера, 17-го числа, прошел 37-й легендарный волгоградский марафон.
2: Угу.
3: Значит, вышел на старт 700 человек, приехали участники из 74-х, если мне не изменяет память, городов, угу. 35 регионов было задействовано, субъектов федерации. И вот смотрите, если вдруг вы, как всегда, я не знал, я проспала, что делать, как же быть, это что, мне год ждать? Не надо переживать. 23 мая, то есть на следующей неделе, угу. Состоится забег РФ. Это такое, знаете, всероссийское. То есть мероприятие прям в один день стартует в очень большом количестве городов. Такие люди, которые заряжены бегом. Естественно, дистанции разные, можно для себя выбрать. Хотите побольше, хотите поменьше. Будет отдельно еще и детский забег, будет разного рода, ну, какая-то веселуха, шоу-программа, шоу для болельщиков в том числе. Поэтому обязательно приходите. 4 дистанции для любого уровня подготовки вас ждет. И, конечно, на нашей любимой нулевой продольной очень прикольно бежать вдоль Волги. Вообще, конечно, отдельно вчера кайфанули, мне кажется, велосипедисты. Ну, даже которые особо не участвовали в нашем забеге, потому что что? Нулевая продольная была вся перекрыта, и можно было преспокойно 5-6 часов подряд кататься просто по пустой, да. Свободной нулевой продольной, аккуратненько объезжая лишь бегунов.
2: Да. Рафа. Как же здорово и приятно было людям, которые не знали про забег и поехали через нулевую продольную, предполагая, что они смогут по ней поехать. Ну, это, ребят, об этом надо знать заранее. У нас же все-таки есть СМИ.
3: А мы анонсируем.
2: Мы вообще об этом тоже, кстати, говорили, что, извините, ребята, будет забег, а там, где забег, что, там только бег.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да.
2: Вот.
3: Да.
2: Мы же, что касается нас, друзья, в эфире, то у нас...
3: Нулевая продольная для бегунов.
2: Вот.
3: Россия для бегунов.
2: Вот.
3: Сейчас мы еще какие-нибудь лозунги переделаем старые.
2: Это возможно. Значит, смотрите, для волгоградцев у нас прогноз погоды, рубрика под названием «Сенсация». Также будет наш любимый конкурс «Навигатор». Ну и, соответственно, мы будем заряжены вместе с вами отличной музыкой, ведь это родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Горячее весеннее предложение от Хабов Фрэш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фрэш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Отправляемся в путешествие, друзья. В рамках прогноза погоды, как всегда, исследуем населенные пункты на территории нашей страны и за рубежом. Но пока что не выезжаем за границу. Что у нас есть прикольного?
3: Так, ну, во-первых, в преддверии комариного сезона. Так. Вот-вот уже.
2: Блин,
3: уже,
2: напомнила уже. Ты. Так.
3: Я отправляюсь в комары. Значит, комары, оказывается, существуют не только в Волгограде. Есть поселок с этим названием в Тверской области, в Пермском крае, во Владимирской и Кировской области. Куда хочешь отправиться?
2: Я вообще все, что связано с комарами, не отправлялся бы туда. Ну ладно, любой выбираем.
3: Ну давай, Владимирская область, там облачно с прояснениями, плюс 20.
2: Нормально. Ну раз ты во Владимирской области, тогда и я во Владимирской области. Именно там я нашел, значит, поселок под названием Металлист.
3: Опа!
2: Вау, ребята, там что там, Хэтфилд, ты здесь? Группа Металлика, там плюс 20 прямо сейчас.
3: Или Волжский трубный завод.
2: А,
3: вообще-то.
2: Точно.
3: Так, в Волгограде ясная погода, плюс 17 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем мы ожидаем потепления. Олег, прости, по плюс 30.
2: Да ладно.
3: Ночью до плюс 20.
2: Да что ж такое?
3: Завтра чуть-чуть можно будет передышать тебе. Плюс 28 днем, во вторник и ночью плюс 18.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ваши ушки уже на макушке? Тогда давайте порадуем вас прикольными фактами в рубрике «Живи с этим». Интересная подборка, ну, по крайней мере, нам каждый раз так кажется. А потом, когда сами себе потом задаем вопрос, а точно ли этот факт был интересным? Но уже бывает поздно. Поэтому, друзья, вам оценивать в режиме прямого эфира о том, насколько же факты на Волгоград ФМ реально крутые. Итак, Дин, что у тебя там?
3: Так, ну, у меня география, биология, помнишь, мы...
2: И то, и другое одновременно.
3: Да? И то, и другое одновременно. Опять же, я готовлюсь к сезону комаров.
2: Угу.
3: Как к нему готовиться, с другой стороны?
2: Ну да.
3: Принять этот факт, где мы живем. Но если что, если вы хотите убежать от комаров подальше, есть точка в мире, на планете, где нет ни комаров, ни змей. Никогда.
2: Угу.
3: Значит, ну если туда их прям не привезти в коробочке. В Новой Зеландии, это место в Новой Зеландии. Значит, почему змеи не могут выживать в Новой Зеландии?
2: Для Хотя, их... казалось бы, в соседней Австралии.
3: Очень хорошо, всячески, шикарно, да. Итак, для их выживания нужна возможность греться на солнце, чтобы поддерживать температуру тела. В стране настолько часто бывают облачные дни, а летом солнце светит почти круглосуточно, но без должного тепла.
2: Mm-hmm.
3: То есть ярко, но не жарко. Получается как-то так.
2: Прикольно.
3: Комары не откладывают яйца в стоячей воде, которая есть в Новой Зеландии. Вода либо слишком холодная, либо постоянно движется из-за рек, которые питаются тающими ледниками.
2: Угу.
3: Вот оно что.
2: То есть получается, что комаров и змей там нет.
3: Ну, да.
2: Уже плюсик ставлю.
3: Это же еще островное государство, оно удаленное от континентальной Европы на сотни километров. И если даже бы комары или змеи захотели бы сюда добраться, кедрага, собираем чемоданы.
2: В Новую Зеландию,
3: да. Им пришлось бы плыть через холодный океан.
2: Ага, понятно. Ну, или лететь через холодный океан.
3: Да.
2: Ну, вот. Короче, понятно. Мы знаем теперь место на карте, где, ну, если что, особенно когда доставучие комары в Волгограде доведут вас до истерики, вы можете провести, ну, хотя бы лето, да. Первый альбом группы Electric Light Orchestra вышел в США в 1972 году.
3: Так.
2: Первый альбом. Я, кстати, честно, не слышал ни одного трека Electric Light Orchestra.
3: А это не те, которые забавно перепевают, делают каверы... оркестровые на звезд.
2: Ну, в 72-й год, давай так.
3: А.
2: Видимо, короче, первый альбом вышел под названием No Answer. Answer. Нет ответа.
3: Так.
2: Значит, этот заголовок и название этого альбома — это результат недопонимания. Секретарь выпускающего лейбла хотел дозвониться до менеджера группы и узнать название пластинки, так как они его не сказали им.
3: Ага.
2: Вот, типа, надо выпускать уже пластинку,
3: ага,
2: все дела.
3: Быстрее, так.
2: Вот, но не смог дозвониться и записал в карточку No Answer. То есть нет ответа. Руководство же посчитало, что эта фраза и была ответом на вопрос секретаря, пустило все это в ход, и в итоге нет ответа стало названием первого альбома.
3: Ну, почему бы и да.
2: Но...
3: Я думаю, в те времена переделать было сложновато.
2: Сложновато было, да, уже поздно. Ребята, все уже в печати, все уже пошло, даже в продажу уже ваши пластинки. Ну, я думаю, что им было все равно приятно, что...
3: Получается, хорошо стартанули.
2: Стартанули нормально.
3: Мы аж в 2026-м это дело обсуждали.
2: Да, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама.
6: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка», сеть химчисток «Золушка».
7: Почисть ковер со скидкой 20%.
6: Со скидкой 20%?
7: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
6: Круто!
7: Звони 99-68-68.
6: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: miles away.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, оконыч.
4: 43-55-13.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Купай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так, ребята, конкурс «Навигатор» стартовал. 8 часов 39 минут 40 секунд уже мы увидели на часах родинных. Поэтому желаем вам, конечно, дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Просто потому, что в этом конкурсе не просто так можно принять участие. Да, за реальные призы. Билет на двоих в кино. Прямо сейчас разыгрываем. Когда вы последний раз ходили в кино? Ну, когда? А? Ну, вспомните, а? Вчера? А, ну, блин, ладно, тогда это недавно. Ну, вот, а если давно не были, тогда что? Правильно. Вот вам билеты в кино. Забирайте. Но только нужно будет проехаться по Волгограду, возможно, в Волжский заглянуть, ну и дальше уже, соответственно, по карте сориентироваться. Навигатором будете у нас вы. Мы будем вас спрашивать, а вы будете отвечать.
1: Да, друзья, набирайте обязательно 39-101-5. Очень хочется добавить нам кого-нибудь третьего в наш прямой эфир и поболтать не только между собой. Уверены, что кто-то из вас, конечно, может быть чуть лучше ориентируется в картах, кто-то чуть хуже, но даже если так, ну, кто отменял наши с Олежкой подсказки?
0: Я вчера, когда было Музлото...
1: Это нам тоже точно никто не запретит. Ни один запрет.
0: Нет.
1: Никто, никакой.
0: Да. Вчера, когда я что-то решил пошутить, сказал, что вот Дарья, наша новостница, которая также принимала участие в качестве ведущей вчера на Музлото, она прострелила колени Ильнуру, и теперь его, значит, некоторое время не будет на эфире. Потому что она хотела быть вместо него. Вот. И ко мне, короче, подошла одна девушка и говорит: слушайте, а где Ильнур? Все нормально с ним. Вот. Она как будто бы, может быть, не до конца услышала.
1: Мы сейчас, возможно, кого-то расстроим, да?
0: Ну, да, типа, вот.
1: Колени у Ильнура на месте, в порядке, да. Все нормально.
0: Выгибаются в ту сторону, куда надо.
1: Да, не как у кузнечика.
0: Да.
1: Вот.
0: Но, к сожалению,
1: как бы не у нас на радиостанции.
0: Да, теперь вот они выгибаются где угодно, только не у нас, как он сказал, что теперь я не буду знать, что такое утро. Он говорит, я буду просыпаться всегда днем. Вот так он решил. Это вот такое у него, значит, было. Короче, пятница была для него последним эфиром на Волгоград ФМ. К сожалению, ну, для нас, по крайней мере, точно, не знаю, как для него, мы с ним, так сказать, попрощались. Понятное дело, что за эфиром-то мы можем встречаться и пересекаться на разных мероприятиях и просто так, но вот в эфире он сказал, что я пока отдохну. Но в эфире появился третий человек. Алло, кто на связи с нами? Привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Да, кто
1: Как это? Зовут тебя?
2: Меня зовут Анна.
0: Анна, мне показалось, или ты там что-то печатаешь?
2: Нет, я припарковалась, на работу приехала.
0: А, прикольно. То есть ты припарковалась, а звучит машина, как будто бы печатная машинка.
1: Или клавиатура.
2: Да, я услышала.
0: Ладно, окей. Значит, ну, самое главное, что уже припарковалась. Опять же, мы начинаем движение, поэтому, возможно, в данном случае парковка не актуальна. Итак, поехали. Первый вопрос.
1: 18 мая 1915 года в России создан первый в мире танк. Давай-ка выясним, сколько памятников танку в Волгограде? 4, 5 или 6?
2: 6, скорее всего.
1: Молодец, что не занижаешь показатели, веришь в наш город по этому пункту как минимум.
0: Да. Смотри, 18 мая 1958 года на 11-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли». Улица Журавлиной не нашли на карте Волгограда, но есть Журавлинская. А в каком районе? Кировский, Краснооктябрьский или Советский?
2: Затрудняюсь я.
0: А ты с какого района?
2: Да, Краснооктябрьского.
0: Ну, значит, точно знаешь, как минимум, что в Краснооктябрьском этой улице.
1: Ну, чё уж, видимо, нет. Чё уж, почти договорил.
2: Да, остается у нас Кировский и Советский, да?
0: Да.
2: Угу. Угу. Это тяжелый случай.
1: Есть ощущение,
2: ну, будем
1: что...
2: угу. Пальцем в небо. Пускай будет Кировский.
0: Угу. Пальцем в небо. А если...
1: Пальцем в правильный ответ?
2: Правильный ответ, знаешь, в советском.
0: Ну, ты смотри, как она использовала все попытки подсказок, да, всевозможные какие-то намеки, полунамеки и прямые подсказки, которые были. И это был второй вопрос. Ну, ладно. Аплодисменты тебе. А вот третий вопрос будет без подсказок.
1: Да, лимит закончился. Дело в том, что 18 мая 1704 года заложен форт Кроншлот, основание города Кронштадт. В Волгограде есть улица Кронштадтская. По ней достаточно много домов. Ну, видимо, это частный сектор. А какой же дом последний? 78-й, 91-й или 106-й?
2: 91-й.
0: Пушечки попу.
1: Подсказок мы не даем.
0: Мы не даем подсказок. Никаких.
2: Значит, 106.
1: Абсолютно верно. Ну, сама, ну, молодец, Анют, ну, посмотри.
0: Ну, ладно. Сговор был какой-то здесь, девчачий. Как будто бы. Ладно, нормально, все, так и есть. Пускай будет так, два билета в кино все-таки уже в кармане. Соответственно, желаем приятного кинопросмотра. С кем пойдешь, если что?
2: С мужем.
0: Нормально, все. Ну, а теперь как бы...
2: Сейчас мы обрадуем.
0: Сейчас вопрос. За себя и за того парня, который муж. Давай прямо сейчас прокричим название нашего утреннего шоу. 3-4.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
1: Категория 0+.
2: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекар-сервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Даже Папа Римский сделал жест, который означает 6-7. Этот мем добрался даже до него. Детишки были в восторге от такого. Он там шел мимо толпы. Ну и, соответственно, детвора ему показала там, значит,
3: вот этот жест,
2: движение.
3: Как будто на весах вы что-то взвешиваете.
2: Да-да.
3: Ладошки вверх.
2: Да, и он показал, и все такие вау, как запищали там. Ну, прикольно, да. Но в то же время в России некоторые депутаты
3: хотят запретить 6-7?
2: Просто, ну, тогда, получается, надо запрещать вообще все, что влетает, соответственно, вот в эти вот неокрепшие детские умы, кроме того, что вы хотите, чтобы влетал. Но всегда будет какая-то история со всякой вирусной фигней. И эта вирусная фигня рано или поздно закончится. Ребят, ну я как человек, у которого 5 детей, чего только не видел за эту жизнь.
3: Судя по тому, как быстро меняются тренды и мемы.
2: Тренды меняются постоянно.
3: Они очень быстро.
2: Конечно.
3: Строишь.
2: Вы где там, вы этих хобби-хорсингов этих видите? Вот, или как там? Этих?
3: Хобби-хорсеры.
2: Нет, это хобби-хорсеры. Где вот эти?
3: Квадроберы.
2: Вот? Квадроберы. Где они?
3: Вот Олег уже не помнит,
2: все.
3: Кто это.
2: А я уже не помню, кто это, мне кажется.
3: Ну, это, конечно, вопрос к доктору Олегу, но...
2: Да. Вот, ребят, лучшее средство...
3: В твоем случае это как раз идеальный вариант.
2: Да, лучшее средство, значит, хороших отношений со своими детьми – это плохая память. Вот.
3: Тем более ты аллергик. Ну, что говорить? Ты ни кота, ни собаку не заведешь.
2: Ну, да.
3: Квадробинг и, соответственно, хобби-хорсинг – отличный вариант для тебя.
2: Да, да, точно.
3: Можешь себе позволить.
2: Да.
3: Единственное, что. Так, значит, смотрите. Из моих новостей, которые есть, я, конечно, не знаю, успели вы обсудить это дело в пятницу или нет.
2: Угу.
3: Обсуждали, как мужчина случайно стал звездой недели моды?
2: Нет.
3: Просто левый мужик.
2: На который вышел... Там на пляж, где было.
3: Да, значит,
2: не
3: в закрытом помещении был показ мод, а, соответственно, на пляже, причем там очень удачная такая лестница шла, которая спускала чуть выше, да, с берега, точнее, на берег спускала такая лестница, ее использовали как раз для прохода к моделей. Ну и, в общем-то, просто мужик австралиец шел купаться на пляж в Сиднее.
2: Да. Его же никто не остановил.
3: Не заметил вокруг себя показ мод.
2: Да. Красивые люди ходят.
3: Да, невозмутимо прошелся по подиуму вместе с моделями под прицелом камер.
2: Да.
3: Видео уже набрало больше 15 миллионов просмотров. Зрители в восторге от его харизмы и полного спокойствия. Просто еще дело в том, что показ мод был одежды, ну, такой вот, как раз летняя, пляжная.
2: И он был в таком
3: рубашечки.
2: Же.
3: Он был примерно плюс-минус в таком же. В целом, очень вполне себе подошел по концепции.
2: Да, такой уже, ну, мужик, так, условно, 50+.
3: Да.
2: Вот.
3: Седые волосы развивались на австралийском пляже.
2: Да, да. Такой,
3: бриз такой нежно ласкал его волосы.
2: Короче, как-то так, друзья, вы уж, ну, там, если что, может быть, это специально было сделано, конечно, им самим. Типа, сделал вид.
3: Да не, он же там покупался, стоял, вытирался полотенцем, потом пошел.
2: Ну, а почему нельзя вытираться по полотенцам на подиуме? Если это делать...
3: Он еще, когда шел, был сухим.
2: Ну да, может быть.
3: А потом ушел обратно, завернутый в полотенце, между прочим.
2: Да, классно. Хорошо, что так, а не без него. Короче, впереди, ребят, третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Там третий точно будет. Мы говорим про Александра Морозова, поэтому, если что, ждите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году в программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивает туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. КО «Волгограда» откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое.

0: Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда».
1: Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
3: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: С ума сойти, как быстро меняются технологии, друзья. Согласитесь, в школе мой телефон не мог даже делать фотки, да? А теперь у меня есть браслет, который сообщает полиции, что я покинул свой дом. Всем хорошего настроения, желаю ведущего утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, да, мы тут, короче, заряжены, друзья, на то, чтобы продолжать вам что-то такое, знаете ли, ну, практически отдавать бесплатно, дарить, можно так сказать. Какие-то рубрики есть прикольные, вот одна из них рубрика «Афиша», с нее начнем.
3: Да, с нее начнем, друзья, нашла очень прикольную экскурсию.
2: О, прикольно.
3: Экскурсия, которая называется «О чем молчат суслики-первопроходцы?».
2: Очень хорошо. Уже даже название, слушай, привлекает.
3: Волжский историко-краеведческий музей проведет пешеходную экскурсию про тайны первых улиц города. Значит, в программе какими были первые здания и сооружения легендарного Волжского, как, кто они, люди, построившие город мечты, какие тайны хранят улочки 50-х и 60-х годов. Продолжительность 1.5-2 часа, открыта запись на май и на июнь, стоимость вполне себе символическая, 400 рублей, но нужно заранее записаться, 41-48-41, это номер телефона, не забудьте код Волжского 8443, адрес Волжский, улица Фонтанная, 10. Кто не в курсе, в Волжском разбросаны по городу такие миниатюрные скульптуры, ну, наверное, скульптурами их можно назвать, ну, прям маленькие вот такие суслики. Mm-hmm. Ну, и, соответственно, вот знаете, как в Калининграде, там кто там, гномики?
2: Да я не был там.
3: С которыми все фоткаются.
2: Ну, да.
3: Такие тетеньки и дяденьки, как будто. Mm-hmm. Вот. А здесь, соответственно, суслики.
2: Прикольно.
3: Тут, я смотрю, их тоже наряжают. Там шарфики, какие-то аксессуары им добавляют. В общем, поэтому, друзья, обязательно записывайтесь и приезжайте.
2: Здорово. Если говорить про наш эфир, друзья, то ждет нас разговор с Александром Морозовым совсем скоро. Прежде мы поговорим о погоде. Ну, в этом части, помимо всего прочего, конкурс «Откуда звук?» и, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Ну, а пока стартуем, слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, ребятки, о погоде надо все-таки знать. Прогноз на ближайшие сутки мы выясним у Дины Косичкиной.
2: Итак, в Волгограде малооблачно, на данный момент плюс 19. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 20. Завтра во вторник также облачная с прояснением погода, при этом плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Да, друзья, можно уже дозваниваться. Номер телефона 39-101.5. Это рубрика «Встречка» в прямом эфире. С нами наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, привет тебе.
6: Да, всем здрасте и ждем ваших звонков, вопросов, мнений. Все это на автомобильные темы. Еще раз напомню, 39.5 это телефон прямого эфира. Соответственно, звонить надо тоже прямо сейчас. Успевайте, попадайте в эфир, будем с вами общаться.
1: Что там нового, Сань, на автомобильном, так сказать, поприще случается?
6: Ой, слушай,
1: или не самое время, вот наверное, все, такое для двигателей?
6: Все бомбануло в соцсетях же Альпина BMW-шная.
1: Ага, да, я видел что-то такое.
6: Ну, как бы, не, ну кайф, слушай, Бэтмобиль. Угу. Я спорить не буду, да, то есть как бы интересно, что в итоге выйдет в серию, но по факту выглядит очень красиво. Ой, мне там ночью понравились комментарии вот эти, каково тебе Си Цзиньпин? Слушайте, ребят, но если бы такие бюджеты китайцы тратили на создание автомобилей, поверьте, там были бы не только Роллс-Ройсы. Угу. Хотя и они тоже есть, знаешь, это вот люди показывают, типа, зырь, какой дизайн у BMW, ребят, да посмотрите, какой дизайн там у Зикров, у Аватаров, там еще у кого-то. Они стоят в разы дешевле. Ну так, по-хорошему, сейчас будем принимать звонки, кто у нас на связи?
1: Алло, алло.
6: Алло. Угу. Здрасте, алло. Не, пропал человек.
1: Да.
6: Ну, в общем, дозванивайтесь, ребята, оставайтесь на связи. 39-101.5, это телефон. Вы в прямой эфир позвонили, значит, оставайтесь. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вашего вождения, не отвлекал. Кстати, жарко у вас выходные было?
1: Не, выходные нормально, вот сейчас нам уже обещают 30-ку сегодня. Это первое.
6: У меня 3 дня уже 28.
1: Ну, для вас-то, блин, приезжай, это уже прям лето.
6: Приезжай
1: уже
6: на курорт, братец. Ты учитываешь, что 2 недели назад у нас снег шел.
1: Да, у вас там гораздо более. Нам говорили, что Волгоград — это резко континентальный климат. Но судя по тому, что происходит в Екатеринбурге, мне кажется, вы там...
6: Братан, у нас просто весело. То есть, не дают расслабиться. Мы хочешь так, хочешь на лыжах сегодня, завтра на велике. Видишь, как весело можно.
1: Да.
6: А вот есть кто-то на связи, нет?
1: Да вот что-то пытается пробиться, я смотрю, появляется звонок и слетает. И, возможно, из-за этого другие не могут дозвониться. Вот, такое бывает.
6: Я, кстати, все чаще и чаще замечаю сейчас в хорошую погоду. Просыпаются, понятно, там байкеры, велосипедисты, просыпаются самокатчики. И вот я не знаю, как бы у меня в городе прям конкретная беда с электросамокатами, которые начали сдавать в аренду, и люди на них ездят по двое. Это, ладно, стоячие самокаты, а прикинь, сидячие, они прям как мотороллер, просто полноценный мотороллер, да, который двигается по пешеходному тротуару. Алло.
7: Алло.
6: Алло, да-да-да, вы в эфире, говорите.
7: Добрый день.
6: Мы вас слушаем внимательно.
7: 2 литра, 8-ступенчатый классический автомат и Тенет Т7. Что посоветуете выбрать?
6: А первая эта машина 21-го года, это что?
7: Тигуан.
6: А, Тигуан, либо Тенет Т7. Ну, да, давайте так. Если мы берем за образчик вообще автомобиль с интересным управлением, там, хорошим опционалом достаточно, но более такой европеизированный, на манер более комфортный, более интересный и грамотный, особенно на серьезных скоростях, то, конечно, у Тигуана конкурентов останется мало. Но эта машина без гарантии, и это вторичный рынок, и это пробег, и это вопрос о том, что еще нам ждет, что еще грядет поменять в этом автомобиле. Некоторые люди, понимая как бы всю вот эту коляску, вывезут они ее или нет, они, собственно, и выбор делают в сторону более новых кроссоверов, тех, которые на гарантии хотя бы болтаются. Что касается Tenet, ну, Cherry семерки, семерки Pro, Pro Max'ы мы рассматривали уже и под всякими углами. вами. Простецкий достаточный вариант. На каждый день с нормальным багажником. Не ахти какой там супер в управлении. Никакой там супер комфортабельности. Но при этом он новый гарантийкой и со всем опционалом, который так нравится людям. Да, платформа у Cherry не идеальная, которую они оставили нам сюда под брендом Tenet производить. Но хотя бы более-менее адекватная цена согласно рынку и, собственно, с теми комплектациями на гарантии, которые у них есть. Что касается Тигуана, там только один конкурент в плане надежности составил очень неплохую ему конкуренцию в свое время и продолжал это делать, это CX-5. И вот тут я могу похвалить CX-5. Да, надежность гораздо интереснее, вообще не есть, не пить, не просит машина, ликвидность лютая на вторичном рынке, багажник побольше бы и чуть поинтереснее настройки подвески, но это кому как. Поэтому, если вы смотрите машину на 1.5-2 года, я бы, наверное, брал Тигуан, покатался бы и продал. Если вы смотрите машину, которая должна отслужить там 5-7 лет, гарантийный срок, вам нужно все вот эти современные мультимедийные плюшки, ну, сорян, кроме китайцев ничего нет пока.
7: Спасибо большое.
6: Спасибо и вам за звонок. Удачи. Следующий примем. Еще успеем быстренько с нашими радиослушателями поговорить. 39-101.5. Вы можете что-то свое добавить к нашему обсуждению, либо задать свой вопрос. Мнение, может быть, высказать по тому или иному вопросу. По поводу своей машины рассказать тоже же не возбраняется. Welcome, друзья. Звоните. Алло.
7: Алло.
6: Да-да. Да, слушаю вас.
7: Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, Kia Rio 20-й год или Kia Sorento тоже 20-го года?
6: Ну, во-первых, я надеюсь, вы понимаете, что разброс между этими моделями будет примерно так в два раза. Сейчас пошла подгрузка, что ли, система какая-то? Я...
1: Да, да, нет, я просто что со связью. Два раза да, цена, да?
6: Будет отличаться, да, X2. То есть, если мы хотим получить полноприводный автомобиль с более-менее нормальной платформой, ну, Sorento, конечно, интересный вариант. Но только, ребят, эта цена уже другая. Да, это Rio сравнивать с Sorento одного года. Но это все равно, что двушку сравнивать с пятикомнатной квартирой. Как бы смысл какой. Все равно, что, там, я не знаю, Range Rover с легковушкой сравнивать. Давайте еще вот пройдемся. У вас бюджет-то позволяет взять Sorento или нет?
7: Да, позволяет.
6: Если позволяет, берите. Вы однозначно не прогадаете, даже переплатив.
7: Я понял вас, спасибо.
6: Спасибо, удачи и благодарю за интересные разговоры и внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Так, ну а я напомню, что завтра мы еще сможем пообщаться с Александром Морозовым в прямом эфире в 9.15. Ставьте напоминалку и обязательно вот те люди, которые сейчас дозваниваются, просто задайте вопрос, но только уже завтра. Сегодня в повторе можно услышать рубрику в 13.15, 19.15 на сайте volgradfm.ru. В разделе «Архив» тоже можно послушать.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
8: Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
4: Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд. Реклама.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
0: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
3: 12+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».

0: 39-105. Вот наш номер телефона. Наконец-то случилось это, друзья. Мы готовы с вами пообщаться. Надеюсь, вы тоже. Итак, внимание. 39-105. У нас есть классный подарок для вас. Что нужно сделать для того, чтобы оказаться победителем в нашем конкурсе? Ну, во-первых, напомню, что у нас есть классные призы для вас. Напоминаю, компания Green Step и П. Курдюков Владимир Сергеевич предлагает 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров. Поэтому всем желающим, кто хочет прямо сейчас, соответственно, себе улучшить, как минимум, визуально свой газон. Ну, или если его нет, то вообще просто его создать. Прямо сейчас для этого у нас есть все возможности. 4 килограмма, еще раз напоминаю, те самые семена, которые могут позволить засеять 100 метров квадратов. Ну, как по мне, я не знаю, если у вас есть 100 квадратных метров, и вы понимаете прекрасно, что это какие-то расходы, то вот вам, пожалуйста, эти расходы мы берем на себя благодаря нашим спонсорам.
1: Маленькое условие. 39-101,5, надо дозвониться и, соответственно, угадать.
0: Не такое уж и маленькое прям условие, это нифига себе какое условие. Для некоторых людей позвонить на эфир, это как бы, ну, нелегко, понимаешь ли.
1: Переступить через себя.
0: Не, ну просто, во-первых, еще и заняты, чаще всего руки, потому что больше всего людей, конечно, слушают Волгоград FM за рулем. Вот, мы знаем также, что есть люди, которые в офисе работают.
1: Руки заняты, носом набираете, ну.
0: Ну, как вариант,
1: я
0: опять же.
1: Я так делала.
0: Ты так делала?
1: Да.
0: Ну, опять же.
1: Ну, я не на радио, конечно, звонила, но знаете ли.
0: Мне интересно, подожди, ты реально набирал носом?
1: Ну, во-первых, было холодно.
0: Так.
1: Руки были в перчатках. В варежках или в перчатках, так. А нос-то нет.
0: И нос реально на нос реагирует?
1: Да, я просто тыкала.
0: Клавиатурой тыкала.
1: Ну, мой нос, на мой нос все реагируют, давайте так, ну, тоже. Ну, ты тот прям еще стилус.
0: Ну, давай прям вот так вот. Ой, ладно. Итак, друзья, есть звук в конкурсе «Откуда звук?». Задача отгадать этот звук. Понятное дело, что звуки бывают разные, мы иногда некоторые из них сами, соответственно, и создаем. Такое бывает. Вот. Сегодня звук будет особенный, поэтому не знаю, получится ли вам его разгадать. Вот такой.
1: Кто-то угорает над нами или над вами?
0: Да, кто-то угорает, да.
1: Хихикает.
0: 39-101,5. Звони прямо сейчас. Либо, кто первый напишет на наш мессенджер, Телеграм или Макс.
1: 927-522-101,5, тот, соответственно, и в дамках.
0: Да, тот получается.
1: И с газоном.
0: Еще раз напомню, это 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров. Поехали.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, еще раз напомним, все те, кто пытаются дозвониться, чтобы дать правильный ответ на вопрос, связанный с конкурсом «Откуда звук», а таких людей немало, мы вам предлагаем написать ответ прямо сейчас на наш Телеграм, либо Макс 927-522-1015. И кто первый будет из этого списка, тот и получает приз в виде семян тех самых газонных трав. 4 килограмма, между прочим.
3: Так.
2: Ну, вот, а пока сенсация.
3: Да.
2: Фу. Да.
3: Так, пока сенсация.
2: Я давайте... просто напомнил еще раз наши координаты.
3: Да, я...
2: Тут люди просто звонят.
3: Раздвоилась в голове. А, сейчас звонят?
2: Да, вон 500 человек звонит. Такая вот история. Вот.
3: Так, что касается сенсационных новостей. Давайте так. Возможно, кто-то ну, скептически относится к рекламе на билбордах.
2: Есть такие люди.
3: Ну, вот, мол, ну,
2: смысл. Мне больше нравится, типа, любимая Наталья. С днем рождения тебя. Такая реклама мне очень нравится.
3: Вот. Вот я к этому и клоню. То есть многие оценивают это исключительно как вид рекламы для каких-то компаний, каких-то услуг и так далее. А вот для личного вряд ли что-то нужно использовать. Вот, соответственно, есть человек, житель города Ассеншена, США, Джефф Сигер. Он поместил именно себя на билборд и рассказал о том, что он ищет жену. В апреле прошлого года он установил билборд со своим изображением, объявил себя самым завидным холостяком своего города. Ты одинокая женщина? Вот тебе знак. Встречайся с Джеффом.
2: Ничего
3: гласила
2: себе.
3: Надпись на рекламном щите.
2: Вложился в личный бренд.
3: Да. И, соответственно, он, конечно, бил по всем фронтам. Он не отрицал, что он, соответственно, разместил рекламное объявление на билборде. Затем он... разместил анкету на сайте для знакомств. В итоге нашел себе жену, начал общаться с Робин Короной. Ну, вот такая фамилия вот,
2: да,
3: в этом городочке.
2: Такая.
3: Да. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. Возможно, они застряли в лифте. Либо залипли на рилсиках.
2: Первое свидание 12 часов?
3: Либо на рилсиках залипли. Ну да.
2: Хочешь, что покажу? Она говорит, я тебе сейчас покажу другой видос, ты вообще офигеешь. И вот так вот они 12 часов сидели. Прикольно.
3: Стали вместе ходить на концерты, походы, свидания, участвовать в соревнованиях, даже совершили несколько автомобильных путешествий.
2: То есть билборд работает, правильно?
3: Да. Ну вот, кстати, непонятно все-таки, откуда она клюнулась. Там же были сайты знакомств.
2: Ага.
3: Наверняка, может быть, он обращался к свахам профессиональным.
2: А, то есть он по всем фронтам бил?
3: Да, возможно, просто писал в чаты подъездов.
2: А вдруг билборд? Только билборд.
3: Возможно, на заборе о нем писали.
2: Ну, да.
3: Объявления в газетах,
2: в газетах, да.
3: Ну, в общем, все удалось. В общем, да. Друзья, если что, какой итог, вывод и что мы можем, как мы можем разрешить эту ситуацию?
2: Кто ищет, тот всегда найдет.
3: Абсолютно верно. Ну, вы как-то, если вы ищете вторую половинку, вы не просто сидите дома такой, блин, как жаль, я одинок. Вот, пожалуйста, не стесняйтесь прямых продаж.
2: Хотя бы купите.
3: Агрессивных продаж не стесняйтесь.
2: Купите лотерейный билет, как говорится.
3: Да, приглашайте.
2: Вот. Россиян до 39 лет официально признали молодежью. До 39. В Минздраве объяснили это тем, что люди стали жить дольше и медленнее стареть. Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что возрастные рамки постепенно меняются вместе с продолжительностью жизни и общим состоянием здоровья населения. Миллениалы снова
3: тинейджеры. А я правильно
2: тинейджеры.
3: Понимаю? Не, это еще ладно. Это даже как-то комплиментарно.
2: Да.
3: Я правильно понимаю? После понижения, точнее, повышения молодежного возраста... Нам надо ждать повышения пенсионного возраста.
2: Ну, как бы, это же логично.
3: Вам еще, так сказать, работать, вы еще молоды, вы еще свежи, у вас все впереди,
2: вы перспективны. Посмотри на некоторых пенсионеров, они выходят на пенсию, потом продолжают еще работать на трех работах.
3: А вот вчера же, когда у нас был Волгоградский марафон,
2: так.
3: Там есть разные возрастные категории.
2: Так.
3: И, соответственно, ну и по полу разделения, да, по части соревнований. И большие длительные дистанции, полумарафонские, марафонские, пробегали спортсмены. Абсолютно разных возрастов, когда они поднимались на пьедестал почета, в том числе и становились абсолютными победителями, они, мягко говоря, не выглядели на свой возраст, либо даже если выглядели, но то, знаете, когда категория туда 60+,
2: да.
3: 70+, и человек пробежал марафон за неплохое время, и как бы сам забрался на сцену, чтобы получить подарки, это сильно.
2: Дорогого стоит.
3: Да.
2: Да. Поэтому, друзья, до 39 пока что мы молодежь. Ну, в смысле, вы. Вы молодежь, не я.
3: Песочницу, все в песочнице.
2: Да, свидулечки. Вот так, вместо песочницы можно еще и в четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4 заглянуть?
2: Тоже ворваться, да, друзья. Поэтому...
3: Будем лепить музыкальные куличики.
2: Почему нет? 3-4.
0: Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42. I am paid to exist.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутаты от партии «Единая Россия» добились снятия с рассмотрения в Госдуме поправки, которая позволяла бы уведомлять сотрудников о сокращении или ликвидации организации в электронном виде. Существующий порядок уведомлений сохраняется, как и требование личной подписи работника. Из законопроекта также исключили норму от подписания электронной подписью документов по технике безопасности. Законопроект также посвящен оплате сверхурочной работы. Предельное количество часов переработок увеличивается со 120 до 240 в год. Первые 120 часов оплачиваются по повышенной ставке, далее не менее чем в двойном размере. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более 1,5 лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу задержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
10: В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
9: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на Арала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательное решение пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом.
11: Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Вы ваши накопления на черный день. Только жировые, да, друзья? Я могу ответить именно так. Ну и...
3: холестериновые накопления. Это инвестиция.
2: Да, друзья, инвестировали на протяжении долгих лет.
3: В печень.
2: В печень. Давайте так, у нас тут есть классный финальный четвертый час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Вот, соответственно, мы готовимся к тому, чтобы этот понедельник был максимально бодрым для нас в том числе, потому что мы же бодримся в том числе и благодаря музыке на Волгоград ФМ, благодаря различным рубрикам. Например, впереди у нас прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, конкурс под названием «Нейрокод» и сенсации, курьезы, интриги, расследования, все это будет. Есть еще афиши мероприятий, которые мы тоже, кстати, читаем в рамках исследований таких. Для себя тоже выбираем какие-то мероприятия, на которые готовы сами потом сгонять. Вот Дина там уже в телефоне нашла что-то

0: Хогвартс. Возрастная категория 0+.
1: Прикольно.
0: Это интерактивный спектакль. В Волгоградском планетарии он будет проходить в малом зале. Дети будут учиться безопасности через игру и, соответственно, через участие. То есть не будут просто вот посиделки в зале, скучно, мы послушаем лекцию и разойдемся. Нет. Они сами станут дети героями магического приключения. Будут выкрикивать заклинания, танцевать, проходить испытания и незаметно для себя выучат, как вести себя дома с чужими людьми, как переходить дорогу, что делать, если остался один. Стоимость 500 рублей, билеты уже в продаже, количество мест в малом зале, соответственно, ограничено. Mm-hmm. Поэтому обязательно звоните, когда же все будет происходить. 23 мая в 12:00, телефон Волгоградского планетария 24 18 80.
1: Отлично, друзья, информацию приняли. Сейчас переварим немножко и, соответственно, потом уже решим, когда мы там окажемся. Ну, а что касается нас, то мы стартуем в самом родном мире. Это шоу
0: 3-4.
1: Погнали.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, оконыч.
7: 43-55-13.
8: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
9: Категория 0+.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Да, куда-то же нас прямо сейчас занесло ветром. Северным или южным, западным или восточным, неизвестно. Где же оказалась Дина?
3: Я отправилась в Азербайджан, в город, который называется Шуша.
2: Шуша.
3: Пошушим в Шушу.
2: Прикольно.
3: В Шуше плюс 18, дует восточный ветерок.
2: Отлично. Я в Сербии, там есть город, в котором я хотел бы жить всегда, если честно.
3: Так.
2: Потому что если говорить про...
3: Там Бугатугу?
2: Нет. Про дни недели, если говорить, то, пожалуй, вот этот самый лучший. Субботица, так называется. Это как бы и глагол в какой-то степени. Вот, там сегодня плюс 13 обещают.
3: В Волгограде тем временем облачная с прояснением погода. Пока что всего-навсего, Олег, плюс 21.
2: Угу.
3: Дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Но мы-то знаем, что днем эта температура воздуха разгонится до отметки в плюс 30. Ночью до плюс 20. Выходи, как тот Дракула, по ночам. Плюс 28 завтра, это уже днем, во вторник. И, соответственно, плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, Нейрокод с Радиком, как говорится, всем желаем удачи в нашем конкурсе. Есть такой конкурс, где искусственный интеллект придумывает песни, загадки и так далее. Мы все вместе разгадываем, но не просто так.
2: Да, значит, во-первых, искусственный интеллект, у тебя есть отличная возможность победить искусственный интеллект.
1: Вот.
2: Доказать, что человечество еще способно шевелить своими извилинами.
1: Да.
2: Поэтому, вот, если ты как раз хочешь вступить в отряд Олега...
1: Да.
2: Который борется с искусственным интеллектом.
1: Отряд сопротивления,
2: ребят. Роботов, да,
1: да.
2: То обязательно набирай 39-101,5. Тем более, в качестве трофея победного ты сегодня можешь получить приз.
1: Да, между прочим, от нашего спонсора ИП «Осик» Полина Евгеньевна. Два билета, внимание, на «Миссис Волгоград». 22 мая в 17:30 состоится долгожданный финал регионального конкурса «Миссис Волгоград» и «Миссис Волгоградская область 2026». Вас ждут яркое шоу, эффектные дефиле, роскошный образ, атмосфера праздника и незабываемые эмоции. Мы разыграем для вас два билета на финал этого конкурса. Соответственно, 22 мая, 17:30, Доме офицеров, 6+. Кстати, я там тоже буду в качестве жюри.
2: Да, поэтому, если вдруг вы не знаете никого из участников, из участниц, вы... Первый раз кто-то пойдет на жюри.
1: Да. Прикинь? Если что, возьму
2: фамилия Олег Шарапов.
1: За ручку на входе и вместе пойдем, потому что я сам, значит, буду на таком финале в первый раз. Я был на полуфинальной, так, значит, встрече, которая была в ТРЦ «Мармелад». Очень классные вообще девчонки там, конечно. И абсолютно с разных областей, сфер деятельности. Там кто-то от домохозяек до, значит, руководительницы своего бизнеса и так далее. Возраст тоже абсолютно разный, что тоже меня удивило. И все на равных бьются. Очень крутые девушки нашего города. Это прям реально респект.
2: Если ты тоже хочешь поглазеть на битву девчат в компании Олега Шарапова, возможно, он именно с тобой будет совещаться.
1: Да.
2: Кто лучше там или иначе. Может быть, у него, знаете, будет такая дилемма. Вот номер 1 или номер 17, например. И именно ты сможешь Олегу помочь.
1: Да. Главное, чтобы сейчас не отозвалась моя жена.
2: Ты будешь той самой короткой спичкой. Или ты, может быть, тот самый орел, или та самая решка.
1: Короче, два билета разыграны, друзья. Ну, можно просто, так сказать, классно провести вечер пятницы. Значит, и что нужно сделать для этого? Прямо сейчас дозвониться по номеру телефона 39-101,5, либо дать первым ответ на вопрос, какая сегодня загаданная, значит, история в песне в нашем телеграм и Макс.
2: Либо Максе номер, не скажу, что короткий, но нужно запомнить 927-522-101,5.
1: У нас есть 20-секундная песенка, друзья. Там очень важно расслышать все слова, все буквы, все запятые, точки и двоеточие. Ну и, соответственно, просто дать ответ максимально быстро. Итак, внимание, мы вас ждем в телеге и в Максе. Кто первый туда напишет ответ?
2: Тот и забирает два пригласительных.
1: Да, все, готовы? 3, 2, 1, поехали!

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас давайте поговорим на тему интересных фактов, друзья. «Живи с этим», так называется рубрика, и мы готовы обсуждать что-то прикольное.
3: Итак, римский император Калигула был большим оригиналом, так сказать, да? А поговаривают.
2: Я смотрел фильм про оригинальность Калигулы.
3: Заметочки, да, разные. Наследил, в общем, он в истории.
2: Да.
3: Однажды он объявил войну богу морей Нептуну.
2: Угу.
3: После чего привел войско к берегу. Приказал солдатам бросать свои копья в воду. Затем он объявил победу. Никакого сопротивления не было. Видимо, он решил, Нептун сдался.
2: Класс.
3: И повелел собрать морские ракушки в качестве трофеев. Мне кажется, именно после этого и
2: появилась
3: традиция, да, увозить ракушки с собой, типа бросать монетки, я не знаю, там что-то.
2: Да
3: что?
2: Уж.
3: Такая быстрая война с
2: Богом. Не, ну
3: это
2: как, я пошел воевать с ветром, тоже так же, вот, мне кажется, здорово было бы. Вот, я его победил, потом он снова вернулся, потом пошел опять против него.
3: Не, ну тебя не сдуешь, конечно.
2: Вот.
3: Ты можешь оправдывать свою мощь.
2: Да, я про это говорю. Хотя какой ветер, смотря, тут как бы тоже. Вот. Главное, мы знаем, что они делают против ветра. Правильно. Значит, ближе к окончанию Второй мировой войны в США была разработана граната Т-13 Биану, которая по форме, весу и размеру была максимально приближена к обыкновенному бейсбольному мячу.
3: Угу.
2: Как ты думаешь, почему? Правильно, потому что почти все американские солдаты в детстве играли в бейсбол. Предполагалось, что они смогут метать эту гранату без специальных тренировок максимально далеко.
3: Задачу.
2: Да, прикинь.
3: А я думала, это, знаешь, должны подкидывать врагу, и такие, о, мяч, сыграем.
2: Не, ну то...
3: Ты это знаешь, как под футбольный мяч подкладывали кирпич там?
2: Да-да-да.
3: Чтобы немножко насолить товарищу.
2: Да. Эффективность, кстати, так и не была особо доказана, то есть неизвестно, как она себя проявила в нормандской операции, но в целом идея как будто бы была прикольная.
3: Не, ну с другой стороны, если все они бейсболисты, допустим.
2: Да.
3: То есть все они привыкли...
2: Метать,
3: так или иначе. Прикольно. То можно и обычную форму гранаты с нормальной техникой также метнуть.
2: Да, ну,
3: то есть только... она прям, просто тебе удобнее держать, на самом деле, наверное, за ручку, мне кажется, не?
2: Ну,
3: я просто больше по мячам, чем по гранатам.
2: Ты же в лапту. Тебе. Ты же
3: Извините.
2: В лапту. Да. А лапта это практически тот же самый бейсбол.
3: Там тоже надо... Ненавидим это сравнение. Абсолютно разные штучки. В лапте надо думать.
2: Все, понял.
3: Понятно? Тут есть, не
2: а
3: надо
2: мяч,
3: бежать
2: там
3: по, одной,
2: мяч?
3: По одной траектории. Вот как там, не надо бегать. Просто надо ударить и добежать, понимаешь?
2: Вот.
3: Тут прям, тут шахматы на поле. Да, на деревенском. Да, на максимально диком и заросшем. Но тем не менее.
2: Короче, скажу вам, ребят, что значит, Дина училась в школе, где основным занятием на физкультуре была лапта.
3: Ну,
2: и это было действительно
3: основным,
2: круто.
3: Основным, ну, короче, мы...
2: Ну, чаще всего.
3: Доигрались до звания... Господи, что там? Не до звания, но это до разряда. До первого взрослого разряда,
2: вот,
3: да.
2: Пожалуйста, это ничего себе. То есть вы прям выступали на соревнованиях?
3: Да, в
2: вот,
3: области.
2: Круто. Поэтому, друзья, вот так, как-то так вот живите с этим.
3: 99-я школа!
2: Уж, рулим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60 06 81.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну все, друзья, мы заканчиваем наш 4-часовой эфир. У нас есть классные сенсационные новости, ну или курьезные новости под конец часа. Ну, на самом деле, опять же, тоже все это относительно насчет, насколько они классные, да?
3: Что ты оправдываешься сразу, отличные новости.
2: Ну-ка, давай,
3: дело.
2: Ну-ка, давай.
3: Давай, значит, у меня новость прилетела из Канады. Угу. Там, в Британской Колумбии, это, ну, видимо, какой-то городок или район канадский, мотоциклист так. попал в ДТП. Ну и надо сказать, оно достаточно было драматическое, но при этом... Это необычное. Дело в том, что мотоцикл врезался в автомобиль и, видимо, его подбросило. Угу. Подбросило настолько, можно сказать, удачно, что мотоцикл повис на светофоре над проезжей частью. То есть он его, видимо, как-то в процессе траектории перевернуло, и он такой колесом прям зацепился и на нем повис. Люди, которые все это видели, естественно, останавливались, фотографии, плевать, что там с водителем, видимо. Они фоткали увиденное зрелище, чтобы поделиться своими впечатлениями. Конечно, интересно, как снимали этот мотоцикл. Смотри, как нарядно висел.
2: Да, прикольно, мотоцикл висит на... А что, может оставить его?
3: В моем детстве подкидывали только кроссовки на провода.
2: Вот, а тут мотоцикл на светофоре.
3: Что можно было... Из необычного, что можно увидеть.
2: Да, это идеальная, кстати, иллюстрация к тому, что не стоит перед перекрестком давить на газ, да? Ну, то есть, кто его знает, где окажется твой автомобиль или мотоцикл, может быть, даже на светофоре. Да, я видел этот видос и фотку. Видос-то я видел
3: уже. Ну, водитель не пострадал. Ну, нет, он пострадал, но его доставили в больницу.
2: Ну, живой.
3: Там, да, там ничего, да, угрожающего жизни нет.
2: Вообще, для такого случая, мне кажется, хорошо, что живой. Все.
3: Да, абсолютно верно.
2: Подумаешь, пару
3: лет. Мне кажется, это могло бы стать местной достопримечательностью, да. Привлекать туристов.
2: Круто,
3: зачем
2: круто.
3: Снимать?
2: Вот мы об
3: можно
2: этом
3: закрепить,
2: говорим.
3: Ну и флюгер, в конце концов, какой-никакой.
2: Главное, чтобы не упал. Ладно, смотри, из России новость.
3: Так.
2: На смену тарелочницам пришли букетчицы. Короче, в столице появилась новая схема разводок. Девушка знакомится с мужчиной, приводит его в цветочный салон. Ну, естественно, получает в подарок букетик на крупную сумму.
3: Так.
2: Вот, далее она гуляет с ним минут 15-20, потом внезапно уходит. Суть схемы такая, что, мол, кто-то там позвонил. Ну, типа, сейчас надо по делам.
3: Букет обратно.
2: Она букет обратно в этот самый салон. И дальше, соответственно, может так по 5 раз букет кочевать из рук в руки на протяжении всего дня.
3: Удобно.
2: Удобно. Вопрос. Особенно, если букет стоит, условно, 5 плюс тысяч. Да. Да? То есть 5 и более тысяч, например. А в Москве, может быть, даже и 10 тысяч плюс.
3: Получается, они цветочницы?
2: Да, я так и сказал, что на свету...
3: Букетчицы, цветочницы.
2: А, букетчицы...
3: Ну, как-то приятнее звучит.
2: Ну,
3: кем работаешь, цветочницей?
2: Потому что букетчицы как будто, ну, сразу, может, и к врачу, не... да? Вот. Ну, суть в том, что да, получается, что мне интересно, вот, например, мужчина подарил же, да, девчонке там букет. Ну, он испытал очевидное чувство удовлетворения собой.
3: Так.
2: Что он сделал приятное девушке, которую можно нужно увидеть первый раз. Это было первое свидание. Вот дальше она там, допустим, убежала, куда-то, неважно. Вот. Какая разница, где оказались потом эти цветы? Обратно в салоне.
3: Но они же с другой стороны не завянут, ну, завтра,
2: да,
3: послезавтра.
2: Так или иначе.
3: Они будут в мусорном ведре.
2: Да, так или иначе, мы знаем их судьбу.
3: Да,
2: ну, как, в принципе, и судьбу человечества в целом.
3: А это, получается, осознанное потребление.
2: Да, точно. Здесь кочуют только деньги из кармана в карман. Вот, поэтому, мне кажется,
3: а деньги пыль?
2: Деньги пыль, деньги это песок.
3: А у кого-то аллергия на пыль, мы помним, да?
2: Опять же, да. Нет ни у кого аллергии на цветы. Короче, вот так, друзья, если что, вдруг, если вдруг надо, вот, пожалуйста, возьмите на заметку.
3: Олег скоро открывает свой салон.
2: Салон.
3: Цветочный.
2: Нужны девчонки для работы.
3: На процентик.
2: Да, короче, ребят, как-то так, до, получается, завтрашнего утра прощаемся с вами.
3: Олег думал, что я сейчас скажу. Да нет, через неделю, Олег.
2: Такой, все так же завтра, да?
3: Ну, вторник это завтра, Олег.
2: У нас обычная рабочая длинная неделя.
3: Календарь в нашем эфире придуман вообще для тебя исключительно.
2: Спасибо.
3: Чтобы ты как-то держался,
2: да,
3: в этом мире.
2: Для меня еще что-то придуманы таблетки от болезни Альцгеймера. Спасибо большое. Ладно, друзья, все, с вами Владимир Косичкин.
3: И Олег Шарап.
2: Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих в виде осадков, чтобы превратить град. Депутаты партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о зарплате бабушкам. Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка. 45 794 рубля получат, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, и 38 203 рубля, если матерью была женщина от 25 лет и старше, сообщают РИА Новости. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. 22 мая мобильные офисы налоговой службы приедут в 3 райцентра Волгоградской области. На этих встречах граждане могут получить информацию о налогах, налоговых льготах, вычетах, введении единого документа учета, проверить наличные задолженности, получить квитанцию для ее оплаты, узнать возможности электронных сервисов ФНС. С 9 до 12 встреча состоится в администрации города Серафимовича на улице Блинова, 3. С 10 до 12 также в отделе по работе с заявителями МФЦ Алексеевского района, станица Алексеевского на улице Красногвардейской, 69. Из 14 до 16 будет работать отдел по работе с заявителями в МФЦ Нехаевском районе, станица Нехаевская, улица Ленина, 47. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Богдан Медведей спел про разбитое сердце. Больно, грустно, все пропало. Но, напоминаю, сегодня 18 мая, понедельник. Все праздники закончились. День Победы, выходные, шашлыки. Все это за плечами, друзья мои. Впереди только суровые жаркие будни. Никаких длиннющих выходных до июня. И кондиционер, который может сломаться в любой момент. И знаете, после таких новостей разбитое сердце выглядит почти как легкая разминка. Broken Heart на волнах Волгоград FM, который продолжает страдать вместе с вами, друзья мои. Ну и я, соответственно, тоже. У нас впереди с тобой новый музыкальный час. Давай смотреть, что там. Ёлка, трек «Проще». Также появится Набу и Пиц Мания с приложением «Замедлиться», «Slow Down». И раньше них «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Вот такие вот планы. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью опустится до +20.

0: Поздравляю, друзья мои. Мы только что пережили трек «No One Is This Discotheque Life» от группы «Rialto». В отличие от героя песни, мы не приклеены к дискотечному полу навсегда. Более того, вы сейчас имеете полное право дойти до кулера, налить водички, попить и сделать вид, что так и было задумано. Ну, а «Rialto» останется здесь сторожить пустой танцпол. Мы же тем временем движемся дальше. BTS с композицией «Swim» на горизонте, а также Ava Max «Spot и Fake». Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. До доступно, вкусно, атмосферно.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62

Moving Floor на 101.5. И после этой песни хочется, мне кажется, задержать дыхание и не выдыхать до следующего припева. Но припев уже прошел, поэтому можно шумно вздохнуть и признать, Лиса сделала ровно то, что обещала. Легкий транс и полный отрыв от реальности. Говорят, в Париже на такой музыке танцуют прямо на мостовой. Кстати, можно и в Бельгию тоже метнуться, почему бы и нет. Стромы совсем скоро, Папа Утте. Ну а прямо сейчас за сотни миль отсюда перенесемся. Оффенбах, Miles Away, понеслась.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеток в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристаллов льда, выпадающих в виде осадков, чтобы превратить град. Депутаты партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о зарплате бабушкам. Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка. 45 794 рубля получат, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, и 38 203 рубля, если матерью была женщина от 25 лет и старше, сообщают РИА Новости. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. 22 мая мобильные офисы налоговой службы приедут в 3 райцентра Волгоградской области. На этих встречах граждане могут получить информацию о налогах, налоговых льготах, вычетах, введении единого документа учета, проверить наличные задолженности, получить квитанцию для ее оплаты, узнать возможности электронных сервисов ФНС. С 9 до 12 встреча состоится в администрации города Серафимовича на улице Блинова, 3. С 10 до 12 также в отделе по работе с заявителями МФЦ Алексеевского района, станица Алексеевского на улице Красногвардейской, 69. Из 14 до 16 будет работать отдел по работе с заявителями в МФЦ Нехаевском районе, станица Нехаевская, улица Ленина, 47. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектар. Всего на территории парка появится более 40 сортов.

0: сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Bruno Mars не выпускал сольный альбом 10 лет. Представляете, 10. А за это время, мне кажется, можно было закончить школу, получить диплом, сменить 5 работ и трижды разочароваться в любви. А он просто вернулся и напомнил, как звучит настоящий грув. Только он, диджей, девушка на танцполе и одно условие. Она должна уметь двигаться. Ну что ж, условие принято. Это была композиция «I Just Might». Ну а мы с вами залетаем в новый музыкальный час, где нас ожидают Гриффин и Каскад с треком «In My Head». Чуть ранее здесь Демиана Давид напомнит нам про лето, которое уже практически на носу. Ну и Камрад с песней «Be Mine» через пару минут. Еще раз всем привет и классного начала недели.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
9: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113Д.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, и ночью опустится до плюс 20.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2024 года.

твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Техника простая. Вдох, насыщаешься, выдох, наполняешься верой. И так по кругу, пока не поверишь, что просто существовать – это уже достаточная причина для счастья. Брукс XDN отработала эту дыхательную гимнастику за всех нас. Автор песни, кстати, указывает, что жанр поп и R&B, но по количеству аффирмаций, мне кажется, это ближе к сеансу психотерапии под бит. Pay to Exist называлась композиция. Ну а далее послушаем Vertigo, а дуэта Avalon Rockstone, а также Two Colors, Mad World.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк». Волгоград, Зевина, 3D.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
8: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
4: 0+.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
11: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
12: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Ну и пока дуэт Avalon Rockstone исполняет свою композицию Vertigo, у вас, друзья мои, есть классная возможность дозвониться до меня прямо сейчас в студию Град FM в прямой эфир по номеру 39-101.5 и забрать билеты на предстоящий матч Ротора, на переходный матч в РПЛ, который уже в эту среду, 20 мая, сыграет с ФК Акрон на стадионе Волгоград-Арена. Так что звони прямо сейчас, 39-101.5.

0: Avalon Rockstone только что с композицией Vertigo. 12.45 в городе Герои. Ну что, конкурс «Вопрос-ответ» стартует прямо сейчас. Спонсор конкурса «Оно» – спортивный клуб «Ротор». Разыгрываю пригласительный на два лица. Всем болельщикам 20 мая этого года, 2026-го, в 19.30 на Волгоград-арене СК «Ротор» играет ЦФК «Акрон». Переходный матч между командами клубов РПЛ и первой лигой ФНЛ. Так что отложи все дела, приходи на стадион и поддержи любимый клуб. Категория 0+. А, Николай у нас на связи, я слышу, что он у него... Коля, сделай, пожалуйста, времени потише.
1: Да.
0: Прям убавь его, он тебе пока не нужен.
1: Все хорошо, убавляю.
0: Коль, как настроение, как дела?
1: Отлично.
0: Матчи «Ротора» смотришь, ходишь?
1: Конечно, был, да, хожу.
0: Ну все, супер. Смотри, у тебя есть сейчас возможность как раз-таки выиграть билеты на этот матч, вот на предстоящий. Один вопрос я тебе задам и предложу два варианта ответа. Готов?
1: Да, готов.
0: Смотри, в каком сезоне «Ротор» в последний раз выступал в РПЛ, то есть в российской премьер-лиге, до этого года, до 2026-го? Варианты ответов. Сезон 21-22, либо же сезон 20-21.
1: Так, 21-22 или 20-21?
0: Да.
1: Я думаю, 20-21.
0: Ну, конечно, это совершенно правильный ответ. Я помню, у тебя все, мелочь посыпалась. Забираешь ты приглосы на предстоящий матч. Ну что, кричи ура!
1: Ура!
0: Супер, оставайся на связи. Я тебе сейчас за кадром все объясню.
2: Алексей Карпов на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клёна, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен

0: и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Знаете, есть такой тип людей, ну вот тот самый, который скажет тебе, как парковаться, хотя у самого даже прав нет, который лучше знает, какой фильм тебе посмотреть, и когда холодно, вот эта композиция как раз-таки про это. Терри Свимс знает все о любви, но на этот раз он сам себе враг. Mr. Know It All называется новиночка. Понедельник, 18 мая, мы с тобой послушали. Ну и направляемся в новый музыкальный час. Мари Краймбрери. Давай не ждать. Прямо на горизонте. Чуть ранее «Квартирный вопрос» от Роуза Бруно Марс, Апте. Ну и на закусочку «Винтаж Калчер» Габс Лост. После коротенькой паузы. Ну и не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный до 6 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью опустится до +20.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. Вопросик такой по автомобилю, по передней части. Появилась вибрация интересная такая при 60-80 км в час. Вот, хотелось бы, примерно так, куда мне искать, куда ловить.
4: В руль
3: просматривать,
4: бьет.
3: Потому что сейчас, скажем, сами понимаете, мастерской, начинаешь, а они полмашины перекопают, поменяют.
4: Вопрос, еще раз повторю, в руль бьет?
3: Вибрация есть, но не бьет. Но это не диски.
4: Ну, вот смотрите, если у вас в основном это влияет на рулевое управление, нет вибраций, там, допустим, на кузове, в нижней части, где-то еще, то есть разные есть предпосылки к различным темам, я подробнее расскажу. Чаще всего это связано с либо разбалансировкой, чем-то, допустим, оторвавшимся, открутившимся, в конце концов и так далее. Бывают разные случаи, вплоть до среза болтов, искажения тормозных дисков, просто кривые уже, и на определенной скорости при вращении колес это сказывается. Есть разные предпосылки к тому, что может выйти из строя. Если вибрация, допустим, как вот у меня был случай, сначала начал бить руль, и в какой-то момент, буквально там через 15 минут, началась вибрация по кузову. Оказалось, центральный подвесной подшипник. Тоже как бы неприятная тема, вплоть до выпавших карданов на асфальт. Тоже разные бывают ситуации. Поэтому здесь однозначно придется инструментальный контроль проходить. Чаще всего вот то, что мы по статистике разбираем, это либо разбалансировка, либо тормозные диски, либо что-то уже там открутилось, оторвалось, в конце концов.
3: Наконечники рулевые возможно рассматривать?
4: Возможно, но их состояние покажет только инструментальный контроль, когда вы поднимете автомобиль.
3: Не, я про то, что может быть вибрация от них.
4: Может. Просто зависит от уровня вибрации, я сейчас по фотографии же не скажу. Для кого-то отклонение от нормы, то, что она чуть-чуть там, допустим, вибрирует, это норма. Кто-то даже вообще это отодвигает, типа, на плохое качество дорожного полотна. А кого-то это прям сильно перевозбуждает, и приходится перетряхивать пол машины. Тут по-разному у всех отношения. Я сейчас пока не знаю, какова вибрация. Если уже трясет прям машину, ну, конечно, надо разбираться.
3: Ну, не трясет в плане того, что сейчас как бы или наконечники, или, скажем, уже резина квадратная стала.
4: Вот еще раз говорю, если проверить полностью всю инструментальную часть, то есть, грубо говоря, к ходовой и ко всей подвеске, к крутящимся каким-то моментам, у вас нет вопросов, то значит надо смотреть, как себя ведет покрышка. Такое тоже бывает, она тоже прыгать бывает на самом даже стенде. И здесь... Ну, либо балансировать по-другому, либо уже смотреть на колеса. Опять же, они могут быть тоже разного качества, разного уровня пробега, там, и так далее, и так далее.
3: А рекомендация какая по балансировке?
4: Рекомендация изначально заехать на... Изначально? Давайте так, рекомендация одна. Заехать для начала на стенд или же на, подъемник. Чтобы убедиться, что у вас ничего не откручено. А потом уже в дальнейшем рекомендации там по балансировкам и так далее разбираться уже в мелких нюансах и тонкостях. Но пока мы не можем утверждать, все ли у вас там внизу в порядке, езжайте и проверяйте.
5: Александр, здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Хотел у вас узнать, хочу заказать Элантру или Аванты седьмую. Принципиально есть разница, откуда она приедет, с Китая или с Кореи?
4: Ну, есть разница там в некоторых комплектациях, где-то чуть шире, где-то чуть... Ну, надо смотреть, что, во-первых, какие там по климату будут вопросы с зимними тональными вещами, которые у корейцев всегда славились и пользовались спросом. А в Китае есть просто версии, которые идут совсем голые, есть те, которые идут с полным зимним пакетом. Разные могут встретиться варианты, тут надо сесть и разбираться. А вообще, в принципе, с китайского рынка сейчас очень много машин едет. Почему? Потому что... Там есть даже версии в предыдущих кузовах новые, которые не выпускаются, например, там в Европе или Корее. Поэтому надо посмотреть, в чем выгода. И если это такая же комплектация, которую вы хотели, в принципе, без разницы, оттуда или отсюда. Цена плюс-минус отличаться может, но не так уж прям существенно, не в разы.
5: А я имею в виду качество сборки.
4: А какое? Качество заводское. Вы понимаете, в чем прикол-то весь? Когда корейцы собирались здесь, там, когда перевозили, даже, я помню, акцент перевозили, собираться в Таганроге, у всех прям была опаска, что качество будет фуфло. Но я к китайскому качеству сборки никаких вообще абсолютно претензий не имею. В отечественном исполнении тоже были, конечно, мелкие там вещи, но плюс-минус хорошее качество. Но хуже вот английской сборки японских автомобилей я пока еще не встречал, поэтому, ну, тут смотрите сами, я бы доверил и брал других вариантов. В этой ценовой категории вы вряд ли найдете.
5: Понял вас, спасибо.
4: Спасибо, удачи в поиске. И самое главное, соблюдайте правила, господа, и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Вы когда-нибудь замечали, как удобно врать самому себе? Вот с понедельника начну бегать. Вот когда получку дадут, тогда я выдохну. Вот когда похудею, тогда и бассейн. Мари Краймбрери говорит, хватит ставить жизнь на автоответчик. Новая песня – это как, знаете, такой хороший пинок от лучшего друга. Только мягкий и музыкальный. Ну, я с ней, в принципе, согласен. Давайте не ждать. Давайте не ждать и перенесемся в следующие 30 минут этого музыкального часа. Дэвид Гетта и See Beautiful People. Также появится Flight Facilities Trouble и после паузы Cyril Stumbling In.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
8: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
9: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: говоря, взрослые не играют в игры. Ерунда. Райан Тедер из One Republic не только играет, но и пишет под них саундтреки. Этот трек создан специально для мира Arknights Enfield, но слушается он так, будто вы сидите, не знаю, в пробке и мечтаете нажать кнопку рестарт уровня или же левела, кому как удобно. Там, где рушатся надежды, и золото превращается в ржавчину, остается только крикнуть «Give me something». Забираем эту энергию, друзья мои, в эфир и с ней летим в финал этого часа, где нас уже ждет Эд Ширан с работой «Азизан».
1: Реклама.
2: Горячее весеннее предложение от Хабов Фрэш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фрэш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Элли. Твое время.
1: 14 часов.
0: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия пока не получила от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию конфликтов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он добавил, что для результативных переговоров Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия и вывести ВСУ с Донбасса. По его словам, после этого стороны могли бы перейти к обсуждению параметров долгосрочного мира. Депутаты партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о зарплате бабушкам. Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка. 45 794 рубля получат, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно. И 38 203 рубля, если матери была женщина от 25 лет и старше, сообщают РИА Новости. В Краснооктябрьском районе Волгограда приведут в порядок мемориал, посвященный подвигу матроса-пехотинца 193-й стрелковой дивизии Михаила Паникахи. Реставрация затронет постамент мемориала, саму скульптуру защитника Сталинграда, прилегающий участок тротуара. Также подрядчик выполнит ряд сопутствующих работ для полного восстановления исторического облика места. Как сообщает мэрия, обновление памятника – это часть масштабной программы по сохранению и популяризации исторического наследия. Напомню, с 2022 года были обновлены порядка 50 мемориалов во всех районах Волгограда. Реализация программы продолжается. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против малярийных комаров. График дезинсекции согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. 15 мая текущего года в Волгограде вводится одностороннее движение на некоторых участках улиц в центре города. Улица Володарского в направлении от Коммунистической до Болонина, улица Пархоменко по направлению от Кубанской до Невской, улица Новороссийская по направлению от Невской до Кубанской, участок улицы Мира от Володарского в сторону Аллеи Героев сквозное движение по этому участку отменяют. В администрации города объясняют изменения работникам по повышению пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части Волгограда. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Иногда нам, знаете, хочется отключить голову, перестать анализировать, строить планы и просто замереть. Стать спутником, например, который летит по орбите без навигатора. Kangxi, Fabulous London называют это состояние Galaxy. Идеальный трек для вечерних пробок или же релакса после работы. Да хотя и днем в целом тоже очень круто звучит. Ну а мы переходим от космического к чему-то более земному, что ли. Pizza и Dos, ночь напролет. Прямо по курсу, чуть ранее здесь, Tokyo Hotel California Nights. И на закусочку Fastboy, This Feeling, через полтора минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
6: 0+.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
7: Ах, Аконыч.
8: 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 20.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: есть два типа людей. Первые – я хочу стать лучше, придумать свой фильм, покорить мир. Вторые – ночи напролет нас сближала луна, ла-ла-ла, не могу без тебя. Спойлер – вторые явно счастливее. Pizza и Dose напомнили нам, что иногда лучший план – это никакого плана, а просто выйти из дома и найти того, ради кого эти строки напелись. «Ночи напролет» называется композиция. Ну а далее, послушаем лирика с кассетами. Также появится Vision VXera, Not So Lonely. И отправимся за сотни миль отсюда. Miles Away, Offenbach. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

замечали, как устроена жизнь? Когда у тебя разбито сердце, вокруг все что-то там обнимаются, что-то там целуются. А когда у тебя все отлично, дискография из одних песен про расставание. Богдан Медведев, похоже, решил не ждать, пока его сердце починится, а сразу сделал из этого трек. Но я так скажу, забудьте о нем, почувствуйте свободу и оставьте все позади. Идеальная музыка, чтобы начать день с улыбкой через силу. Да и продолжить его, в принципе, тоже по такой музыку. А, возможно, нужно напшикаться какими-то классными духами, и все станет еще лучше. Это я о чем? Это я о композиции Blue Chanel. Эрия прямо сейчас понеслась.

0: свое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году в программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. ЦПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: У жизни есть такое странное свойство. Ты плывешь, стараешься изо всех сил, а потом раз и волна. И ты уже не понимаешь, где верх, а где низ. BTS вернулись после 4 лет молчания. Именно вот с таким посланием. Не борись с течением, просто продолжай плыть. О своем ритме, с луной и акулами, не думая ни о чем. Но в принципе, если так посудить, то совет неплохой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 18 мая, понедельник. Продолжаем как раз-таки плыть, но не по океану, а по волнам Волгоград FM. Avicii с его культовой композицией Levels. Первые 30 минут, чуть ранее здесь Zayn Die For Me. Ну и на закуску Джон Саммит с новинкой Shades of Blue. Через какое-то мгновение.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +20.

0: такое странное чувство. Вы вроде бы на море, в отпуске, в красивом месте, а голова все равно где-то не там. Тиесто на старости лет, ну, в хорошем смысле, решил напомнить. Красивые места — это не про карту, а про состояние души. Бриана Грейс поет о том, как теряешь рассудок, гордость и прочь только об одном. «Не оставляй меня в темноте, спаси». Глубокий такой трек от легенды, которые возвращаются к своим корням. Ну, а мы, в свою очередь, перемещаемся в следующие 30 минут этого часа. Брукс Экстиен, Pay to Exist, а также Vice с композицией Wait забежит гость. И раньше них Фрэнк Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград, Остапа.
2: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Знаете, как бывает, ты идешь по жизни, выискиваешь двойные смыслы, переживаешь за каждое слово, анализируешь прошлое и вдруг ловишь себя на мысли: «А зачем?» Самая сложная часть уже же позади, а впереди огромный мир. Ёлка в своей композиции «Проще» предлагает простое, но такое гениальное решение – выдохнуть, разрешить себе смеяться над собой и, в конце концов, перестать жить так серьезно. Идеальный старт для утра, для продолжения для дня, ну и ночи, соответственно. «Проще» называется композиция. Ну а далее Глен Моррисон с композицией «Goodbye» в финале этого часа. Ну а прямо сейчас спрыгиваем в океан вместе с астронавтом Маскет Вульф. «Astronaut in the Ocean» понеслась. Astro.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону.

0: стоит. Спонсор новостей ООО «Рострубосталь». Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутаты от партии «Единая Россия» добились снятия с рассмотрения в Госдуме поправки, которая позволяла бы уведомлять сотрудников о сокращении или ликвидации организации в электронном виде. Существующий порядок уведомлений сохраняется, как и требование личной подписи работника. Из законопроекта также исключили норму от подписания электронной подписью документов по технике безопасности. Законопроект также посвящен оплате сверхурочной работы. Предельное количество часов переработок увеличивается со 120 до 240 в год. Первые 120 часов оплачиваются по повышенной ставке, далее не менее чем в двойном размере. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более полутора лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу сдержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей. В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуемичина орала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательного решения пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Кто сказал, что грустные песни нельзя включать громко? Эбен знает толк в контрастах. Hollow — это когда, знаете, текст про пустоту и печаль, а музыка звучит так, будто тебя поднимает мощным потоком воздуха. Идеальное сочетание для тех, кто не хочет рыдать в подушку, а хочет проораться в пустоту с чувством достоинства. Hollow называется композиция, но мы продолжаем двигаться по понедельнику, до вечера которого остается буквально всего ничего. Purple Disco Machine, All My Life, прямо по курсу, чуть ранее остановка в Грейсленде, в поместье Элвиса Пресли, и на закусочку Big Stop Luck и Post Malone Call через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем +26, ночью до +18.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Друзья, кто-нибудь помнит 1985 год, имеется в виду? Нет? Вот и я нет. Но группа New Shoes записала тогда трек, от которого до сих пор ноги в пляс идут. И вот спустя много лет французский король хауса Боб Синклер и канадская дива Киеза достали эту капсулу времени, стряхнули пыль и добавили туда новый огонь. И вместо синт-попа 80-х мощный электронный бит, вместо старых динамиков ваши колонки на полную. I Can't Wait. Буквально про то, как нам не терпится врубить это на повторе. Но мы обязательно врубим, а пока мод. Далее намек на нас, а также Медуза Don't Wanna Go Home.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
5: 0+.
6: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
10: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: знаете, есть такой тип, ну, тот самый, который скажет, как вам лучше жить, хотя у самого вчера носки по разным стиралкам разошлись, который лучше знает, что вы чувствуете, когда вы молчите. Ну, а теперь, честно, поднимите руку, кто хоть раз вот был вот таким вот мистером Тизнайкой. Я думаю, что все, да и я в том числе, вот и Тедди Свимс спел про это. Ну, а теперь, друзья мои, давайте выдохнем, потому что первый полноценный рабочий день недели завершился. Поздравляю вас с этим, вы справились. Впереди только вечер, ваше любимое кресло и классная музыка на балах Мугарат ФМ. Спасибо, что были с нами, спасибо, что остаетесь. Отдыхайте, берегите себя. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра, до вторника. Получается, обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, сообщают РИА Новости. Как говорится в документе, изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков. Разработчики пояснили, что попадание ракеты в переохлажденное

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Композицию Warning Signs играли только что для нас, для нашего классного настроения. Так, и, конечно же, да, нужно пробежаться по праздникам, которые у нас есть сегодня. Если вы не знали, какой десерт, да, попробовать в этот день, день сырного суфле. Если не знали, какой мультик пересмотреть, день розовой пантеры у нас тоже здесь. Также есть день без грязной посуды, ну, кому-то придется, да, на себя все-таки взять это обязательство сегодня вечером. И есть Международный день музеев. Если вдруг, да, как-то вы любите искусство, то можно немножечко, да, сегодня вечером поинтересоваться им, да, может быть, что-то почитать, может быть, что-то новое узнать. Ну, если вдруг у вас день рождения, то, конечно, мы вас поздравляем. Ну, а впереди будем слушать вместе с вами Алекс Еба, Portugal The Man, и через пару минут Аль Фарбен и Рене Миллер, и прям вот совсем скоро Кайера с композицией Sour, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
3: Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Муж просил подождать.
11: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
10: Ах, Аконыч.
11: 43-55-13.
12: Так мычит корова. Так работает трактор.
13: У-ху!
12: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
15: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
16: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиция «Miles Away» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И если вдруг вы верите в знаки от Вселенной, вы ждали их, то вот прямо сейчас этот знак в виде вот меня через меня к вам пришел. И значит, нужно заниматься спортом. Если вы еще этого не делали, вы не добавляли еще никакого спорта в свою жизнь, пора. Добавляем, потому что ученые сказали, если вы не хотите стресса и депрессии, нужно идти туда. Пока мы все с вами озабочены всегда мышцами, да, вот этой всей мышечной силой и так далее, оказывается, спорт сильно прокачивает мозг, прокачивает гиппокамп, который как раз-таки регулирует этот стресс, да, он регулирует работу наших когнитивных способностей, он их развивает, то есть тем самым борется с Альцгеймером, выгоняет весь кортизол и в целом помогает лучше, да, справляться со всякими внешними вот этими раздражителями, что больше они вас не раздражают. Как раз сегодня понедельник, все любят все начинать с понедельника, можно уже записываться на первую тренировочку, можно на нее идти, время еще есть, даже прям сейчас взять и поехать в спортзал, поэтому я вас сильно верю, очень нужно всем начинать это делать, у меня как раз на завтра запланирована тренировочка, поэтому давайте. И чтобы было веселее, то мы будем слушать прекрасную музыку, впереди будут играть Крейг Дэвид, Боб Синклер, Мари Краймбрери и через пару минут Ева Симмонс и Сидни Самсон через пару минут с композицией Bloodfire, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
12: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство, реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачным для людей.
8: В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более полутора лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу задержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается. Сообщает пресс-служба ГУВД России по Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда приведут в порядок мемориал, посвященный подвигу матроса-пехотинца 193-й стрелковой дивизии Михаила Паникахи. Реставрация затронет постамент мемориала, саму скульптуру защитника Сталинграда, прилегающий участок тротуара. Также подрядчик выполнит ряд сопутствующих работ для полного восстановления исторического облика места.

0: Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Bruno Mars композицию I Just Might играл только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами в этом седьмом часу уже встречаемся в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, вместе с вами наслаждаемся этим вечером понедельника настолько, насколько можем наслаждаться. Да, понимаю, иногда тяжеловато проходит понедельник, но у нас на дворе солнце, приятная, теплая погода, и вообще настроение должно быть хорошим. У кого-то уже начинаются, да, отпуска, у кого-то они ждут впереди, кто-то их только планирует, а кто-то вообще счастливый, да, не работает или занимается своим любимым делом. Надеюсь, кстати, все занимаются своим любимым делом. Но самое главное, что мы можем заниматься своими делами под прекрасную музыку, и впереди нас ждут Ваня Дмитриенко, Дуа Липа, Богдан Медведи, и через пару минут Собр с композицией 12 to 12, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
6: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 26, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, начало дня – период, когда вы должны быть особенно осторожны в общении. Тельцы, приходится нелегко, но вы не сдаетесь. Упорство помогает преодолеть преграды и найти новых союзников. Близнецы, главное, что от вас требуется, это завершить старые дела и положить конец всем конфликтным ситуациям прошлого. Раки, для вас нет ничего невозможного, вы готовы потрудиться, чтобы получить желаемое. Львы, первая половина дня очень благоприятна, в это время вы найдете возможность продемонстрировать лучшие качества своего характера. Девы, возможно, эмоциональное потрясение и разочарование в человеке, который был вам очень дорог. Весы, иногда просто необходимо вырваться из привычной обстановки, но ежедневные обязанности не дадут возможности радикально изменить ритм жизни. Скорпионы, внимание к деталям помогает вам не только избежать неприятностей, но и других удержать от ошибок и ложных шагов. Стрельцы, не будьте излишне доверчивы и беззаботны, особенно если находитесь в компании совершенно незнакомых людей. Козероги, вы задумаетесь о необходимости укрепления родственных связей. Некоторые представители знака найдут неожиданное, но очень эффективное решение семейных проблем. Водолеи, за успех придется побороться. Противник ваш силен и изобретателен, но и вы не лыком шиты. Так что шансы на победу достаточно велики. И рыбы, день складывается на редкость удачно. Можно не только быстро довести до конца начатые дела, но и взяться за что-то совершенно новое. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: This is Theodore с композицией «Мелодрама». Играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И сейчас, кстати, возможно, настроение немножечко будет колебаться. Точнее, ладно, вот такая немножечко спорная есть тема для обсуждения. Она противоречит одному моменту. Сейчас вы поймете, да? Говорят обычно, что собак, да, домашних животных лучше не приучать там залазить на мебель без разрешения. В целом, да, на постель их залазить и так далее. Особенно собак вот на постель, говорят, вообще пускать не нужно. Но при этом наши прекрасные ученые выяснили, что сон со своей любимой собакой продлевает жизнь на 20 лет, потому что благодаря этому питомцу нашему, да, снижается уровень стресса, снижается нагрузка на сердце, начинает вырабатываться там окситоцин и так далее. И в целом питомец, вот он, знаете, в такой, в сумме, если так сказать, это такой антидепрессант наш, который как раз-таки буквально помогает нам жить дольше. И вот как после этого не пускать его на постель? Вот чему тогда вот следовать? Ну, наверное, все-таки жить дольше хочется и обниматься со своей прекрасной любимой собачкой. Ну, а так, конечно же, радуемся нашей классной музыке. Впереди нас ждет Винтаж Калчи Габс, Брукс Экстин, и через пару минут Чит Коу Цитрейд с композицией Блум, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
5: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
6: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
4: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
5: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
10: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
11: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 40.

0: Композиция «California Night» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами уже подходим к концу этого часа. Остается совсем немного времени, и это значит только одно, что нам до завтра нужно теперь расстаться немножечко, да? Побыть по отдельности, понаслаждаться прекрасной музыкой. Самое главное, что наслаждаемся мы на одной и той же волне 101.5. И встречаемся здесь каждый будний вечер с 5 до 7. И я надеюсь, что вы ждете нашу встречу так же, как и я. И что сейчас я оставляю вас в хорошем настроении, что вы идете отдыхать и расслабляться, и заряжаться, да, на новый день. Ну, а впереди будут играть Феликс Джайан и Полина, BTS, и через пару минут J-Hope и Мигель с композицией Sweet Dreams, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама.
3: А ну, уступи микрофон. В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: Гимназия в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Волгоградский государственный медицинский университет вошел в топ-20 лучших медицинских вузов страны, заняв 15 место. Рейтинги оценивали три миссии университетов – образовательную, научную и общественную, определяя, какие вузы обеспечивают лучшую подготовку студентов и вносят наибольший вклад в социальное развитие. В текущем году дезинсекцию от комаров проведут на 164 водных объектах. Работы начались 4 мая и сейчас в самом разгаре. Дезинсекция затронет 7 районов Волгограда, 128 водоемов, а также город Волжский, где 10 водоемов, пишет «Волгоградская правда». Специалисты применяют современные микробиологические и инсектицидные средства, эффективные против

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, добрый день, Александр. Что могли бы посоветовать из китайских пикапов, но с таким, можно сказать, проходимостью? Есть ли такие?
4: Почему бы и нет?
3: Отблокировочки, чтобы были.
4: Ну, вот один из таких рабочих вариантов. Смотрите, мы обсуждаем пикапы периодически. Есть интересные варианты, допустим, там, начиная от фотона с хорошей загрузкой, но это определенный конструктив, это определенная подвеска, и говорить об управлении мы здесь не будем, потому что это все-таки грузовики.
3: Небольшие, но внедорожные, чтобы были.
4: Вот смотрите, по загрузкам и так далее, я просто сейчас накидаю варианты, а вы уже скажете, что конкретно интересно. По загрузке мне понравился фотоновский вариант, он нагружается хорошо и при этом имеет неплохую проходимость, опять же, с определенными требованиями плюс дизеля. Есть варианты более гражданские, а-ля там чинганы, которые, как говорится, и в пир, и в мир, но в плане проходимости не так он себя показал, как хотелось бы. Плюс, опять же, да, вот для транспорта, который нужен на бездорожье, нужен еще и определенный крутящий момент, который присутствует на дизелях. И два варианта, которые как грузовик подходят, это Т8 у Джака и более современный, на мой взгляд, интереснее на каждый день, это Т9. Честно скажу себе, Джак Т9 рассматривал вообще для себя. Просто пока не нашел, скажем так, 100% применения именно своей жизни. То есть я думал уйти вообще от класса, на котором сейчас езжу, и взять что-то прям грузовое. Но он огромный, просто огромный. Я вот даже просто с линейкой сходил, замерил свое машиноместо на ковке, он туда не влезет. Поэтому вот как вариант, допустим, такой ежедневный, я бы себе именно его рассматривал, чтобы можно было и съехать на очень плохую дорогу со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и по техническому оснащению. Ну, и в городе не чувствовать себя прям сильно обломно и в управлении немного потерять.
3: Ну, вот если не более, так поменьше, да, Джак Т6, вот что вы про него скажете?
4: Ну, Т6... Не то пальто, вообще не то, честно. У него очень жестко прыгает задняя часть. Вот если без нагрузки, там вообще прям... Да, прям совсем.
3: А бездорожье вот, как, насколько бездорожье он принимает?
4: Если мы нагружаем заднюю часть этого автомобиля еще нормально, там есть варианты более-менее цивилизованные с кунгом, но варианты в основном сейчас уже будут пробежные, а к пробежным вариантам там много претензий. И неспроста, потому что именно на этой машине, именно на этой модели производитель набивал руку, чтобы получилось что сейчас получилось с Т9.
3: Т9, вот, то есть я понял. Т6 прошел, 8-9 это...
4: Просто восьмерка, Т8, это прям грузовик, бидоны возить на даче или там на ферме. А вот Т9, это уже более цивилизованный вариант. Он и для каждодневного употребления, в принципе, подойдет любители этого класса.
3: Ну, вот еще вопрос такой. Ну, это как бы вот по проходимости этот L200 или далеко до L200?
4: У L200 есть тема, которую побороть очень сложно. Он интеллектуален в плане полного привода, там есть суперселект. Это сильно избавляет от многих моментов, в том числе и выигрышнее является даже, чем у Хайлюкса. Все равно Хайлюкс и Митсубиши перескакать очень сложно. Единственное, чем можно их перескакать, это вопрос цены, потому что и то, и другое термоядерных денег даже в тюнинге и даже БУ.
3: Я понял.
4: Но, просто быстренько добавлю еще один комментарий. Из всех пикапов, которые мы тестировали, интереснее всего на обычном асфальте на каждый день себя показал, на удивление, Амарок. Вот он был прям хорош на каждый день, и управляемый достаточно, и так далее. Но выезжать на плохие дороги без подготовки, без тюнинг-комплектов, которых на них просто нет, ну, на мой взгляд, нецелесообразно. Не такая эта машина дешевая, чтобы ее долбить по кочкам. Вот такая у меня мысль.
3: Я понял.
5: Здравствуйте.
4: Да, здрасте.
5: Скажите, пожалуйста, а вот по джаку только что были разговоры, а про Z7, что вы можете сказать?
4: Ничего хорошего. Я объясню, почему. Потому что, во-первых, этот автомобиль себя не оправдал в плане комфортности. Он заявлен в тот класс, в котором уже у людей есть все-таки определенные воззрения о том, как должна себя вести подвеска, тем более задняя. Это первое. Второе. Я разговаривал на тему появления этих автомобилей массово в различных транспортных компаниях еще в прошлом году. И мы этот вопрос уже обсуждали. И несколько уже было мнений на тему того, что он по надежности себя не зарекомендовал как автомобиль для больших пробегов. То есть выяснилось, что есть проблемы. Да, по коробкам именно вопросы возникли. И эти вопросы решались очень долго. Машины простаивали. В КСИ это просто неприемлемо. Чтобы вы понимали, вот перевожу, как вот мне было сказано. За джаками J7-ми все косяки в работе и в плане там потери денежных средств отъезживали старые корейцы в транспортных компаниях. То есть вот пока машина стояла, эти деньги компенсировали за счет старого автопарка еще корейского производства. К сожалению, седаны, которые выдерживают такие серьезные нагрузки, я вот сейчас навскидку вообще ни одного такого прям не назову, ну, за исключением, может быть, только категории там бизнес-класса. Но там цена уже такая, что явно как бы не конкурент. И здесь J7 просто как автомобиль с интересной внешностью, не более того. Даже более дешевые модели других производителей, они себя зарекомендовали чуть лучше и интереснее.
5: Ну, я не знаю, у них там рынок прям меньше миллиона уже пляшет совсем. То есть они очень дешевые.
4: Вы имеете в виду на вторичке?
5: Ну, они и новые сейчас там не особо дорого стоят.
4: Ну, как бы, да. А почему? Мы же понимаем прекрасно. Потому что, во-первых, потеря спроса. Надо как-то машины продавать. Это первое. Второе. Есть нюансы в плане эксплуатации запчастей и многих других вещей, которые тоже наслаиваются. Ну, и опять же, вот оно вроде такое все интересное с обертки. А как начинаешь ездить, прислушиваешься к автомобилю, совсем не то пальто. Лично по мне. Опять же, у всех бывают разные сравнения. Смотря чем сравнивать. Если сравнивать с автомобилями КАИ, тогда КАИ, да, тогда интересно. Да, да. Если сравнивать с какими-нибудь там модами, седанами, то да, это интересно. Но если сравнивать, допустим, с одноклассниками типа Preface, там еще какими-то вещами более интересными в плане комплектации, комфорта и так далее, нет, не то.
5: Понятно, спасибо большое, хорошего дня.
4: Спасибо и вам, удачи. Благодарю за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
6: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
0: Реклама.
7: Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСУ», официальный дилер шин «Пирелли».
8: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус, эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых, на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

Red FM.

0: тем, что любишь.
1: 101.5.
2: I am paid to exist.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: тем, что любишь.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.